0: любимый в нашей стране и признанный во всем мире. Лента завоевала награды Каннского кинофестиваля, Британской киноакадемии, а также номинацию на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Пронзительная история про связиста Алешу Скворцова, который подбил из случайно найденного на поле боя противотанкового ружья два немецких танка, вместо награды отпросился починить крышу в родительском доме, по пути помог многим людям, а с матерью увиделся всего на несколько минут, покорила миллионы зрителей. А финальная фраза просто стала частью нашего генетического кода. Он мог бы стать замечательным гражданином, мог бы украшать землю садами. Но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом. Интересно, что действие фильма происходит в 1942 году, но герои носят погоны, введенные в армии только в 43-м. Режиссер Григорий Чухрай сделал это намеренно. Он предвидел, что фильм будет в прокате, в международном прокате, в том числе в Европе, где сформировался образ советского солдата-освободителя именно в этой форме с погонами. Режиссер опасался, что в странах, которые были освобождены советскими войсками, могут не узнать воина-освободителя в старой форме, сказав: «Нет, нас освобождали не эти».
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
0: Тобольск – первый наш форпост в Сибири. Белокаменный Кремль 17-го столетия – единственный за Уралом. Он уникален еще и тем, что строился и сохранился как единый ансамбль. Строил его Семен Ремезов – картограф, географ и архитектор эпохи Петра Великого. С 17-го столетия сохранился огромный белокаменный Софийско-Успенский кафедральный собор, старейший в Сибири. Еще одна точка притяжения – знаменитый Тюменский замок, построенный в 18 веке. Толстые стены помнят Федора Достоевского. Древняя тюрьма работала до конца 80-х, но сейчас ее переформатировали в туристический аттракцион с музеем сибирской каторги и хостелом прямо на территории. Есть в Тобольске музей, посвященный семье последнего императора Николая II, хранящий множество раритетов, принадлежавших царской семье. Добраться в Тобольск проще всего из областного центра Тюмени, где радио «Гордость» вещает на частоте 87,5 FM. Едем к мальчикам из города Тобольска и послушаем Олега Митяева «Чужую войну».
2: На другой стороне земли теплей,

0: решить.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Лариса Лазутина – одна из самых выдающихся спортсменок современности. Пятикратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира по лыжным гонкам. 20 лет она демонстрировала всему миру запредельные возможности российских спортсменов. Родом великая лыжница из Карелии. Ее наставником был Николай Лопухов, воспитавший 3 олимпийских чемпионок – Егорову, Лазутину и Гаврилюк. В 1987 году 22-летняя спортсменка достигла первого успеха. Завоевала золотую медаль в эстафете на мировом первенстве в немецком Оберсдорфе. Затем Лариса Лазутина получила большой хрустальный глобус, награду, которую дают сильнейшим лыжникам по итогам сезона. В 92-м спортсменка завоевала свое первое олимпийское золото во французском Альбервилле. 2 года спустя она повторила свой успех на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. На Олимпиаде в Нагано Лазутина взяла 5 олимпийских наград, из них 3 золотых медали за различные гонки. За этот успех лыжница была удостоена звания Героя России. После завершения карьеры чемпионка посвятила себя общественной работе. Много лет она является депутатом Мособлдумы. 2 года назад Лазутина провела спартакиаду для воспитанников подмосковных детских домов. Отдельную трассу длиной всего лишь 600 метров наша чемпионка подготовила для ребят с особыми возможностями здоровья. У Ларисы Лазутиной вся семья спортивная. Муж Геннадий – тренер по лыжному спорту, а сын играет в хоккей.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
4: Не все знают, что в городском округе Домодедово можно увидеть шедевр архитекторов Щусева и Стеженского, создателей Марфо-Мариинской обители в Москве. Это Серафимо-Знаменский скит. Небольшой женский монастырь прячется в лесу недалеко от старинного села Битигово. Церковь Знамения Божией Матери украшена необычным шатром из 24 кокошников. Скит невелик. В нем всего 12 келий, однако выдержан в едином стиле. Каждая деталь символична. Длина каждой из сторон стены, которая его окружает, 33 сажени по числу лет земной жизни Иисуса Христа. Знаменитых архитекторов к строительству привлекли в начале 20 века его настоятельница матушка Фомарь и великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра императрицы Александры.
3: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
5: Когда мы говорим о служении Отечеству и ответственности за его судьбу, мы касаемся, возможно, самой высокой планки в иерархии традиционных ценностей. Это внутренний выбор человека – поставить благополучие своей страны и своего народа выше сиюминутных личных интересов. Это осознанное и добровольное принятие на себя груза исторической преемственности. Получить наследство страну от предков и передать ее потомкам – сильной, суверенной и живой. Можно провести тонкую, но очень важную грань. Есть позиция торговца, того, кто строит жизнь исключительно вокруг личного блага. И есть позиция героя, того, кто готов жертвовать своими силами, временем, а в экстремальной ситуации и жизнью ради блага других и своего отечества. Служение – это выбор пути героя. Это деятельная любовь, материализованная в поступках, будь то на поле боя, у станка, в научной лаборатории или у школьной доски. Эта ценность – мощнейший нравственный клей, скрепляющий многонациональный народ, Она создает общее смысловое поле, где не важно, как ты звучишь на родном языке. Важно, что ты готов защищать общий дом. Чувство ответственности за судьбу страны носит сакральный характер и является основой для сохранения межнационального единства. В заключение важно сказать, служение Отечеству в 21 веке не утратило свое значение, но обрело новые формы. Сегодня также служат стране ученые, создающие прорывные технологии для суверенитета, программист, развивающий отечественный IT-сектор, вместо того, чтобы искать личную выгоду за рубежом. Врач в больнице, учитель в сельской школе, волонтер. Служение – это честный труд на своем месте с мыслью об общем благе. Это готовность в момент испытания встать на защиту. Это ежедневный, а часто просто невидимый выбор в пользу «мы», а не только «я». Именно из миллионов таких выборов и складывается ответственность за судьбу Отечества. Та самая, что позволяет народу и стране проходить через любые исторические вызовы, сохраняя себя и свое достоинство.
3: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы был задуман советским лидером Никитой Хрущевым как уникальная кузница кадров для развивающихся стран. Началось все в далеком 60-м. Во время визита в Индонезию Никита Сергеевич обещал, что страны Азии, Африки и Латинской Америки перестанут зависеть от квалифицированных кадров из бывших метрополий. В результате в СССР создали уникальный вуз, в первый же год принявший 500 студентов из полусотни стран мира. Всем им платили приличную стипендию и давали средства на покупку теплой одежды. Многие студенты не имели хорошего школьного образования. Для них создали уникальные курсы, где русские учителя экстренно учили их всему необходимому. Кроме того, преподаватели университета придумали успешные методики экспресс-обучения русскому, хотя наш язык очень сложный. За годы работы Университет дружбы народов выпустил больше 200 тысяч студентов. Среди них президент Никарагуа Даниэль Ортега и палестинский лидер Махмуд Аббас. История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
2: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
1: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря

0: компьютерный жаргон, но тоже будет странно. Бренд должен быть целостным. И вот мы говорили о балансе между заимствованиями и русскими корнями. Также должен быть баланс старого языка и нового языка. Ведь язык меняется все время. Вот если вы вдруг найдете свои какие-то аудиозаписи, на каком языке вы говорили 20 лет назад и сейчас, это будут два разных языка. Разное употребление слов, разная скорость, разные речевые конструкции. И мы должны сохранять старые какие-то, ну вот связь с тем, каким мы были, с нашим бэкграундом, извините за англицизм, с нашим образованием, там, с МГУ всегда я сохраняю связь. При этом какие-то новые слова, ну, поскольку я имею дело с инновационными предпринимателями. Все это вместе либо составляет гармоничный личный бренд, либо такой какой-то. Одежда не соответствует речи, речь не соответствует позе, и вот получается что-то такое непонятное.
1: Ну, а сейчас по традиции с вас песня. Что будем слушать?
0: Ну, поскольку очень важно, как мы говорим, в социальном капитале, это понимать друг друга, понимать, что тебе говорят, что человек чувствует, какие у него потребности, мы давайте послушаем песню «Понимаешь».
1: «Понимаешь» – та самая песня из «Фабрики звезд» Паша Артемьев и Ирина Тонева на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Инна Теплова, «Мой бывший милый друг».
2: Плыви, мой бывший милый друг, по городам и весям любой какой-нибудь Литвы. По сути, все одно. Я вижу ясно твой недуг. Он мне не интересен. Ты лещ, гниющий с головы. Плыви, ложись на дно. Забудь Байкал и Тургаяк. Их воды не для гнили. А вот меня не забывай. Потом поговорим. Когда решишь, что ты судак и жить не можешь в Иле, с хвостом поджатым приплывай в чистейший Третий Рим.
1: Поэт Инна Теплова раскрывает тему СВО в своих стихотворениях с позиции человека гражданского до мозга костей. Как это возможно отвернуться от своей родины в то время, когда она больше всего нуждается в каждом из нас?
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
5: Ученые Северокавказского федерального университета разработали способ обогащения кисломолочных продуктов селеном, важным микроэлементом, дефицит которого испытывает каждый восьмой житель Земли. Исследователи синтезировали наночастицы селена, которые легко усваиваются организмом, а первый пробный выпуск обогащенной продукции уже прошел на одном из молочных комбинатов. В дальнейшем ученые планируют создать подобные добавки для кормов животных и вывести разработку на рынок. Новый продукт может помочь укрепить иммунитет, поддержать здоровье сердца, репродуктивной системы и щитовидной железы. Исследование проведено при поддержке Российского научного фонда.
4: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
3: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Солнечная Мордовия. Хлебосольная республика Российского Поволжья, родина уникальных культурных явлений, мордовского трехголосья и знаменитых на весь мир мордовских узоров. Национальный состав преимущественно русские, мордва и татары. Удивительно, что в разных уголках республики можно услышать и русскую, и татарскую речь. А вот мордовского языка как такового нет. То есть русско-мордовский разговорник не найти ни в одном магазине. Все потому, что современная мордва говорит на двух языках – эрзянском и макшанском. Они похожи, как, например, русский и белорусский, но все же заметно различаются. Фраза «вайко дамо» по-русски «ой, какая» или «ай, какой» знакома без преувеличения каждому жителю Мордовии с детства. Именно этими словами привычно выражают свой восторг уроженцы республики. «Вайко дамо» – главный хит самой яркой музыкальной звезды Мордовии Андрея Бачканова. Это песня посвящения, песня признания в любви, но признание не просто красавицы мордовочки, а деревни, где автор и исполнитель провел свое детство. Андрей Бачканов, «Вайко дамо» – язык исполнения эрзянского.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Балерина Ульяна Лопаткина – русский лебедь. Национальное достояние стало примой не благодаря природным данным, а вопреки. Ее рост – 175 сантиметров, а в балете всегда предпочитали миниатюрных. Их проще поднимать и носить по сцене. У Лопаткиной были крупные стопы и кисти, которые тоже не любят в балете. Благодаря мастерству балерины все эти недостатки превратились в неповторимые особенности. Родилась будущая прима в Крыму, в Керчи. Семья учительское отношение к балету не имела. Помимо танцев, девочка занималась спортивной гимнастикой. В театр попала благодаря книгам. Зачитывалась биографиями знаменитых танцоров и балетмейстеров Дидло, Петипа, Анны Павловой. В 10 лет Ульяна поступила в училище Вагановой и осталась жить в интернате в Ленинграде. Учила ее Наталья Дудинская, любившая повторять, что в балете невозможного нет, только нужно работать. Сразу после выпуска из училища танцевала технически сложнейшую партию теней из Баедерки. В 22 стала солисткой Мариинки. Вышло это благодаря счастливой случайности. Основная труппа уехала на гастроли, а на сцене срочно потребовалась Жизель. Руководство не сразу решилась поручить партию молодой артистке. Ульяна не просто справилась, но получила золотой софит за лучший дебют на петербургской сцене. Лопаткина с молоду увлекается живописью, но продает и показывает свои картины только ради благотворительности.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Башмак – слово с интересной историей. В русских письменных источниках упоминается со времен Ивана Грозного. Пришло к нам из тюркских языков в значении кожаная обувь, закрывающая пальцы и подъем стопы. Интересно, ведь корень «баш» в тюркских языках означает «голова». Отсюда, простите, и жаргонная «башка», а обувь надевают на ноги. Ключевое слово – кожаное. Обувь тюркские народы с незапамятных времен шили из кожи скота. Скот считали по головам при продаже или обмене. Отсюда выражение «баш на баш». Вспомним также обувную головку. Это часть обуви, закрывающая стопу сверху. Пришили голенище – получились сапоги. Пришили задник – вот вам башмак. В толковом словаре «Дали» читаем: «У нас эту обувь носят почти одни женщины». Впоследствии женская обувь превратилась в кокетливый башмачок, а башмаком стали называть грубую мужскую обувь. У слова «башмак» есть и другие значения. В словаре «Даля» башмак – это и конские путы, и упор для копья у конского стремени, и колодка, которую подкладывают под колесо телеги на спуске. С появлением железной дороги аналогичную колодку стали использовать для торможения и остановки вагона. К фотографии башмак – крепление на корпусе фотоаппарата для внешних устройств. Ну и, наконец, нельзя не вспомнить венерин башмачок – цветок, напоминающий формой изящную женскую туфельку.
1: История одной песни. В 1982 году в командировку на Дальний Восток приехали композитор Георгий Мовсисян и поэт Лев Ашанин. Конечно, они не могли не познакомиться с особым воинским подразделением Краснознаменного Тихоокеанского флота, флотским ансамблем «Песни и пляски». На творческой встрече с артистами в знак уважения и признательности за теплый и радушный прием они подарили ансамблю новую, только что написанную ими песню «Дорога на флот». Коллектив с благодарностью принял этот подарок. За 2 дня музыку переложили на партитуру, отрепетировали и записали на радио. С тех пор песня стала визитной карточкой ансамбля. Первым ее исполнителем стал солист ансамбля Тихоокеанского флота, дипломант конкурса «С песней по жизни», а впоследствии народный артист Российской Федерации Александр Столяров.
4: А служба службой везде, и на земле, и на воде, и друга верного, рука с тобой в любой беде. А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот.
1: Песня «Дорога на флот» так полюбилась морякам, что ее стали исполнять и другие флотские ансамбли. С той разницей, что в строчку «А если очень повезет, тебя дорога приведет на Тихоокеанский флот» внесли изменения. Она зазвучала так: «Тебя дорога приведет в наш краснознаменный флот». Правда, в исполнении Юрия Богатикова мы снова слышим первоначально изначальный тихоокеанский вариант. Неудивительно, Богатиков в свое время был призван на Тихоокеанский флот и проходил срочную военную службу в том самом ансамбле, знаменитом уже тогда, в начале 50-х. Песня «Дорога на флот» знакома большинству из нас прежде всего в исполнении академического дважды краснознаменного ордена Красной Звезды ансамбля «Песни и пляски» Российской армии имени Александрова.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Если патриотизм – это чувство любви к своему дому, то гражданственность – это готовность этот дом убирать, ремонтировать и думать о его будущем. Это следующая ступень зрелости – от чувства к осознанному действию. В отличие от четких прав или географической родины, это действительно понятие действия. Это практическое продолжение патриотизма в повседневности. Можно быть патриотом в душе, но гражданственность всегда видна по поступкам. Это внутренняя позиция взрослого, зрелого человека, который понимает, благополучие общего дома зависит не от кого-то, а в том числе и от меня. Это когда исполнение своего долга не для галочки перед государством, а по велению души и совести. Потому что твоя совесть – это и есть самый строгий гражданин. Ярчайшая школа такой гражданской позиции – волонтерство. Это чистейшая форма гражданственности. Ты добровольно, без приказа и часто без оплаты тратишь свое время и силы на то, чтобы помочь незнакомому человеку, сохранить память, очистить пар, поддержать слабого. Ты делаешь это, потому что чувствуешь личную ответственность за ту часть мира, которую можешь улучшить. Но гражданственность не только благотворительность, это и честная уплата налогов, потому что это вклад в общие дороги и больницы. Это аккуратный бюллетень на выборах, как взвешенный выбор будущего. Это участие в родительском комитете, помощь соседу, сохранение чистоты в подъезде. Это миллион малых, но сознательных поступков, из которых складывается ткань здорового общества. По сути, гражданственность – это ответ на вопрос «Если не я, то кто?». Это переход от слов «люблю свою страну» к делу, «сделаю что-то для ее людей, для ее будущего прямо сегодня». Это и есть та самая зрелость, которая делает нас не простыми жителями, а соавторами истории и хозяевами своей судьбы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире парашютно-реактивная система. В 1973 году советскими десантниками было выполнено первое в мире десантирование боевой машины с экипажем внутри. Десантирование производилось с использованием многокупольной парашютной системы и парашютной платформы. Этот комплекс получил название «Кентавр». В 1976 году для десантирования БМД с экипажем впервые в мире использовали новейшую советскую разработку – парашютно-реактивную систему под названием «Реактавр», то есть «реактивный кентавр». Система была бесплатформенной, а вместо нескольких парашютов применялся один – более экономичный и легкий – купол площадью 540 квадратных метров. «Реактавр» был на тонну легче предшественника и монтировался непосредственно на БМД. Он спускался из самолета со скоростью вчетверо большей, а в момент приземления скорость вертикального снижения гасилась до нуля за счет тяги реактивных двигателей. Таким образом обеспечивалась мягкая посадка. Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одну. Зато какую? Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, которые часто произносят с ошибками. Мозаичный – одно из них. Да-да, именно мозаичный, не мозаичный. Хотя это слово напрямую связано с искусством мозаики. Кстати, современный русский язык обогатил прилагательное «мозаичный» большим количеством новых значений. Теперь «мозаичный» — это не только украшенный мозаикой. В переносном смысле так можно назвать сюжет фильма или романа, совмещающий много разнородных элементов, или концертную программу. Психологи используют термин «мозаичное мышление». Слово «мозаичный» употребляется и в биологии. К примеру, есть мозаичный вирус растений, из-за которого листья, стебли или даже плоды покрываются пятнами разного цвета и формы. Богатое слово «мозаичный», правда? Будем произносить его правильно – «мозаичный», никак не «мозаичный». Запомнить правильный вариант поможет один из мнемонических стишков, которые специально сочиняют для запоминания ударений. Такой хотя бы: «В ванной плитка мозаичная, а стена ее кирпичная».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Андрей Григорьев – выдающийся ученый 20 века и академик, чьи работы были посвящены общей теории физической географии и методам физико-географического районирования. Он доказал, что исследования в этой области помогают разрабатывать эффективные стратегии охраны природных ресурсов. Григорьев создал методику комплексного анализа географической оболочки, что значительно повысило точность исследований. В его трудах освещены принципы физико-географического районирования и характеристики типов географической среды, включая климатическую зональность, рельеф, почвенный покров, гидрографию, флору и фауну. Он подчеркивал важность изучения физической географии для понимания взаимосвязи между природой и обществом. Григорьев оставил богатое научное наследие. Его работы продолжают изучать по всему миру. Одним из его значимых достижений стала теория географической оболочки Земли, которая рассматривает взаимодействие литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. Григорьев выделял основные процессы в этих оболочках и подчеркивал необходимость комплексного подхода, объединяющего методы различных наук. Его открытия существенно повысили эффективность географических исследований и закрепили физическую географию как важную область знания.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза, взмахнет ресницами пшеница на ветру.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Город-герой.

и смущается под пристальными взглядами, и имейлами меняется с ребятами, милый до боли смех.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: А вы знаете, что Воронежский океанариум входит в топ-10 в Европе? В 2015 году он получил престижную международную премию в области туризма. Кстати, океанариум в Воронеже единственный из европейской топовой десятки, расположен не на морском побережье, а в глубине материка. Открыли его в 2011-м недалеко от трассы М4 Дон. Среднегодовое число посетителей с тех пор около 250 000. Коллекция океанариума насчитывает больше 300 видов рыб и морских млекопитающих и разделена на 4 тематические зоны – леса и степи, полярные воды, джунгли, моря и океаны. Среди обитателей – зеленая морская черепаха, песчаная тигровая акула, нерпы, пингвины. Объем главного аквариума с акулами – 380 тысяч литров. Океанариум признан Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов и ведет научную работу.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Барнауле есть музей автоугона имени Деточкина? Существует он больше 20 лет и ставит целью борьбу с угонщиками. Экспозиция разделена на два блока. Один посвящен разным способам взлома машин, как старых, так и современных. Например, советские угонщики использовали для своих черных дел вантузы и металлические линейки. Многие предметы – подарки от правоохранительных органов, участвовали в реальных, давно раскрытых преступлениях. Вторая часть экспозиции – хитроумные приспособления для борьбы с угонщиками. От навороченных охранных систем до рыболовных крючков, запрятанных в водительском сиденье. А еще в музее можно увидеть коллекцию старых советских машин и мотоциклов. Отдельная гордость – та самая «Волга» 58-го года выпуска, которая снималась в комедии «Берегись автомобиля».
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Привет, с вами группа Чапаев. Слушайте нашу песню «Будь собой» на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Николай Муравьев-Амурский. Его стараниями с середины 19 века территории по левому берегу всего Амура стали принадлежать России. Он родился в Петербурге в начале 19 века и всю жизнь посвятил изучению Восточной Сибири и Дальнего Востока. Наш герой – один из тех, кому страна обязана Преамурьем. Именно он поддержал экспедицию Невельского по захвату устья Амура. Это было рискованное предприятие. К реке уже присматривались французы и англичане. Именно он заключил Айгунский трактат, по которому Амур стал границей между Россией и Китаем. Вместе с первопроходцем Геннадием Невельским он выбрал место для основания Хабаровска. Оно оказалось настолько удачным, что за 30 лет небольшое укрепленное село превратилось в город с 15 тысячами человек населения. Это было больше, чем во многих старых городах Российской империи. Николай Муравьев-Амурский связал берега Невы и Амура телефонной линией. В Хабаровске Муравьев-Амурский лично разметил границы улиц, выбрал места для некоторых важных зданий. Муравьеву-Амурскому обязаны своим появлением Владивосток и Благовещенск. И он стал первым губернатором в России, посетившим Камчатку. Памятник первопроходцу в Хабаровске хорошо знаком всем россиянам. Он украшает 5000-ую купюру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Виктор Кирюшин. Позывные. В рост еще не встала вся Россия. Свор убить сошедшую с ума. Но звучат в эфире позывные. Барнаул, Калуга, Кострома. Мы не затевали эту драку. А случилось тверже, чем кремень. Встали рядом и пошли в атаку. Кемерово, Астрахань, Тюмень. Враг у нас коварный и серьезный. Подлый враг. Такие, брат, дела. Боевому

0: радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Может, я придумаю нам с тобой

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете, что слово «релевантный» имеет сразу несколько значений. Во-первых, «релевантный» — это важный, существенный. Такое значение восходит еще к латыни и до сих пор существует в английском и французском языках. Во-вторых, «релевантный» — это термин из мира информационных технологий. Он обозначает соответствие результата поиска запросу пользователя. Проще говоря, получил ли человек то, что искал в интернете, или ему выдали что-то другое. И, наконец, понятие релевантности употребляется в лингвистике. Там это важная часть одной из теорий о том, как люди воспринимают информацию. Сейчас сложное иностранное слово полюбили и употребляют в быту, то в значении соответствующей или уместной, то как замену важному и существенному. Может, стоит оставить релевантность ученым и компьютерщикам, а самим говорить по-русски? Так хоть будет понятно, что имеется в виду.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Руслан Осташко, телеведущий.
1: Знаете, многие думают, что достоинство – это такая штука, которую нужно годами зарабатывать, как репутацию или статус платинового клиента в банке. Но на самом деле это наши заводские настройки. Достоинство есть у каждого, просто по праву рождения и совершенно не важно, сколько у тебя дипломов на стене, какая модель телефона в кармане или какой социальный статус указан в профиле. Это не про пафос и не про желание смотреть на всех свысока. Это про твое внутреннее ощущение того, что ты человек, и твоя жизнь – безусловная ценность. В наших главных законах эта мысль прописана очень серьезно. Государство обязуется охранять достоинство личности, и ничто не может стать оправданием для того, чтобы его умалять. Но если перевести это на простой человеческий язык, то достоинство – это твой личный внутренний стержень. Это когда ты выбираешь поступить по совести не потому, что за тобой наблюдает камера, а просто потому, что иначе ты перестанешь себя уважать. Это целый набор качеств – честность, благородство, доброта. Те вещи, которые ты хранишь и развиваешь в себе каждый день. Достоинство всегда проявляется в бытовых мелочах. В том, как ты ведешь себя в споре, как относишься к старшим и как ценишь труд других людей. Оно ведь не живет само по себе. Настоящее достоинство тесно переплетено с нашими идеалами, с любовью к семье и к своей родине. Мы ведь даже суверенитет и честь нашей страны защищаем именно через это чувство, через мирный, созидательный труд и готовность стоять за свое. По большому счету, достоинство всей России – это сумма самоуважения каждого из нас. Когда ты осознаешь свою уникальную ценность и при этом с таким же почтением относишься к окружающим, мир вокруг становится намного более понятным и справедливым. В этом, пожалуй, и заключается наша главная внутренняя сила.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. Группа «Радио Тапок» посвятила композицию под названием «Танк Алёша» историческому бою, который произошел 6 июня 2023 года в районе Новодаровки Запорожской области. В песне описывается подвиг экипажа танка Т-80, против которого двигалась целая колонна бронетехники ВСУ. На записи с беспилотника было отчетливо слышно оператора, который говорил: «8 единиц техники, а у нас там один Алёша». И эти слова стали известны всему миру. Подвиг Алёша вдохновил основателя группы «Радио Тапок» на создание новой песни и клипа на нее.
1: Когда я впервые увидел видео о подвиге экипажа танка «Алёша» несколько лет назад, меня зацепила сама история с тем самым легендарным видео, когда наш танк вышел один против 8 единиц техники противника. Я захотел передать этот подвиг так, как чувствую его сам, поэтому выбрал близкий мне по духу жанр тяжелой музыки, которую я, собственно, и использую в своем творчестве, так как только такая мощная агрессивная подача, на мой взгляд, способна донести эмоции и напряжение той самой истории до слушателя.
0: В съемках клипа, созданного в рамках музыкального отбора президентского фонда культурных инициатив, участвовал настоящий экипаж легендарного танка – лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Все они за тот бой были награждены золотыми звездами Героя России. Клип можно посмотреть на всех цифровых площадках.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Более 20 600 патентных заявок подано в России за 2023 год. Это почти на 9% выше уровня 2022 года. При этом отечественные заявители сосредоточились на технологиях, которые обозначены как приоритетные для концепции технологического суверенитета России. По данным Роспатента, больше всего заявок относятся к сфере медицинских технологий и фармацевтики. На втором месте беспилотные летательные аппараты и авиатехника. На третьем – двигатели строения. Более половины всех заявок подано вузами и научно-исследовательскими организациями, и без малого четверть – физическими лицами, изобретателями.
0: Радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уникальный станок-гигант новейшего поколения разработали в Коломне по заказу Объединенной авиастроительной корпорации. Новый станок по своим размерам сопоставим с параметрами бульдозера или экскаватора. Его масса 650 тонн, высота почти 5 метров, а вместе с фундаментом 8, мощность 800 киловатт. Он развивает давление почти 400 атмосфер. Оборудование предназначено для холодной штамповки габаритных деталей из алюминиевых сплавов для современных гражданских самолетов, таких как МС-21 и Ту-214. Это первая машина такого класса, созданная в России.
0: Радио «Гордость». Такое родное.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В этом году всероссийская акция «Неделя детской книги» станет рекордной по числу участников. К ней уже присоединились почти 10 тысяч библиотек. В 2025 году акция впервые охватит все 89 регионов России. В библиотеках пройдут десятки мероприятий, концерты, спектакли, кинопремьеры и встречи с писателями. А авторы и иллюстраторы детских книг лично встретятся с юными читателями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Радио «Гордость». Как будто крылья за спиной моей.

крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Шницель. Сегодня шницель – это тонкий кусок мяса, отбитый, запанированный и обжаренный до золотистой корочки. Блюдо австрийской и немецкой кухни, давно ставшее привычным в русском меню. Само слово пришло из немецкого языка. Оно образовано от глагола «шницен» – резать, строгать, срезать тонкими ломтями. То есть шницель буквально – тонко срезанный кусок. Изначально так называли, собственно, ломтик мяса, еще без обязательной панировки. Но со временем в Австрии закрепился конкретный рецепт – телятина, тонко отбитая в сухарях и яйце, быстро обжаренная в масле. Так появился знаменитый венский шницель. В русский язык слово пришло в XII веке вместе с модой на европейскую кухню и ресторанную культуру и закрепилось как название блюда сочного жареного мяса в панировке. Так что шницель по смыслу – это просто тонкий ломтик. Но в кулинарии этот ломтик стал символом целого блюда – хрустящего, ароматного и очень узнаваемого.
0: Радио «Гордость».

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то смыслю о любви, поверить даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Любовь Берзина. Предчувствие войны.
2: Вдали ударил гром, дрожат икон оклады, и молнией яркий свет блеснул со стороны. Деревья на юру застыли, как солдаты, и наполняет их предчувствие войны. Лунный холодный шар летит в меня снарядом, я перед ним стою, и скулы сведены. Он попадет в меня или разорвется рядом, пока во мне живет предчувствие войны. И вот еще раскат, ударил дождь, как пули, тумана едкий дым наплыл со стороны. Давай, Илья Пророк, твои грома рванули, чтоб в людях возродить предчувствие войны. Вдали горит закат, как зарево пожара, и пулями дождя истыкан весь порог. Предчувствие войны, предчувствие удара спит камнем на груди и жжет, но с нами Бог.
3: Стихотворение «Предчувствие войны» Любовь Берзина написала 21 февраля 2022 года, за три дня до начала СВО. В воздухе было разлито какое-то напряжение, рассказывает поэт. Казалось, сама природа находится в ожидании события, которое перевернет всю нашу жизнь. Строчки словно сами сложились, мгновенно. Копились какие-то ощущения и выплеснулись на бумагу одной волной.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Вы слушаете радио «Гордость».

гордость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, как биолог Магдалина Покровская в одиночку спасла свою противочумную лабораторию от наступающих немцев? К началу войны женщина создала живую вакцину против чумы на основе обезвреженных бактерий и успешно испытала ее на себе. Об исследованиях знал весь мир. Лаборатория Покровской в Ставрополе была одной из целей немцев. Исследовательница не могла оставить ее врагу. Но у правительства сил для эвакуации не было, и биолог вдвоем с шофером поехала в Ставрополь, за которой шли бои на легковушке, прямо под бомбами. Документы и рентгены она смогла забрать и вывести буквально за несколько часов до прихода немцев. Затем Магдалина Петровна повезла их из города на той же машине. Но на окраине Ставрополя, перепуганный взрывами, шофер убежал. Не умевшая водить женщина с километр толкала свой автомобиль, пока не дождалась помощи и уехала в безопасное место. Ворвавшиеся в Ставрополь немцы перевернули вверх дном и лабораторию, и жилье Покровской, но ничего ценного не нашли.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: За памятником паровозу в Луганске стоит яркая история. В 49-м местный завод выпустил тысячный послевоенный паровоз серии «СО», названный в честь Серго Орджоникидзе. Тысячный за 4 года. В 43-м отступающие немцы дотла разрушили завод и жилую застройку. 2 года лишившиеся всего рабочие восстанавливали цеха. Колеса первого послевоенного паровоза застучали осенью 45-го. В 48-м их выпустили уже около 500. Памятник – символ Луганска, непобедимого и несгибаемого. Кстати, долгое время луганские заводчане приезжали рапортовать в Москву на новых, только что выпущенных паровозах. Именно так они еще до войны представили правительству серию ФД. Луганские паровозы с 30-х годов конструировали под железные дороги любых габаритов. Ведь их покупали от Венгрии до Индии. Помним традиции вместе с «Радио Гордость».
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Отэне переводится с алтайского как «мать огонь». В традиции народов Алтая одухотворение природы, почитание духов воды, рек, гор и, конечно, духа огня. Не случайно традиционная алтайская свадьба начинается с обряда почитания огня как очага любви и верности. Огонь восхваляют, благодарят за то, что приносит свет и тепло, кормит, создает уют и оберегает благополучие в семье. Молодой алтайский этномузыкант, виртуоз горлового пения Анчи Кудачин исполняет народную песню «Мать огонь» на мотив собственного сочинения и в оригинальной обработке. Через исполнение народной песни в новой созвучной времени аранжировке Анчи старается привлечь внимание слушателей и прежде всего молодежи к традициям и обычаям родной земли. Анчи Кудачин, Отэне. Язык исполнения – алтайский.

слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где в Бердске можно увидеть современный храм, построенный с соблюдением всех традиционных православных канонов? Это кафедральный собор Преображения Господня, с нуля созданный верующими в начале 90-х годов. Церковь выдержана в стиле, напоминающем конец 17-го столетия. 5 глав, красный кирпич, контрастная белая лепнина, кокошники. Строил ее известный в Новосибирске архитектор Петр Чернобровцев. 9 колоколов для нее отлили в Каменске-Уральском, а устанавливал их звонарь из Архангельска. А рядом с собором – некрополь. Здесь захоронен прах бердского купца Владимира Горохова, который в самом начале 20 века установил на своих предприятиях 8-часовой рабочий день и построил 5-километровую канатную дорогу для транспортировки зерна.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаются в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Барнауле можно увидеть место, где испытывал первую в нашей стране паровую машину Иван Ползунов? Это здание канцелярии Колыванова-Воскресенского завода. Именно здесь начал свой путь известный изобретатель. Проектировал дороги до рудника, строил лесопилку. Считается, что и паровую машину Ползунов проектировал в здании канцелярии, а испытывал сразу за ним на реке Барнаулке. Машина обслуживала сразу три плавильные печи. Свое изобретение инженер создал, опираясь на труды Михаила Ломоносова. Ну а здание канцелярии заводов – памятник архитектуры эпохи классицизма, одно из самых старых в Барнауле. Оно сохранилось с середины 18-го столетия.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО. И натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
5: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
4: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут стоять пограничные столбы.
5: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
4: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22 демократическая Украина с Петлюрой и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев — это начало России.
5: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова. На месяц.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Бондарчук – всемирно известный советский режиссер. С детства его тянуло к театру, но во ВГИК Бондарчук попал лишь в конце 40-х годов, так как его призвали в армию, а потом на флот. Он участвовал в операции «Уран», ставшей ключевой в отбрасывании фашистов от Сталинграда. Пробивать путь в кинематограф Бондарчук начал актерскими ролями. В 31 год он получил звание народного артиста Советского Союза за съемки в фильме «Тарас Шевченко», который оценил Сталин. В конце 50-х Бондарчук дебютировал как режиссер с фильмом «Судьба человека» по Шолохову. Но мировую известность ему принесла «Война и мир». Ленту внесли в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в съемках принимало участие самое большое число киностатистов – 120 тысяч. Картина с успехом прошла во многих кинотеатрах мира и в 69-м году получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. За эту же работу режиссера наградили «Золотым глобусом». Другой фильм Бондарчук «Ватерлоо» также стал одной из самых популярных военных картин 20-го столетия. Он получил премию «Давид ди Донателло» и премию Британской академии кино и телевизионных искусств. Вершиной мирового кинематографа были признаны и другие фильмы Бондарчука: «Судьба человека», «Тихий дон», «Они сражались за родину». Какие все-таки талантливые люди живут в нашей стране?
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Для меня крепкая семья – это надежный тыл и источник силы. Близкие люди, которые поддерживают в любой ситуации, уважают друг друга, делят радости и трудности, передают из поколения в поколение традиции и ценности, воспитывают детей в атмосфере любви и взаимопонимания. Основа стабильности и благополучия не только отдельной семьи, но и всего общества.
0: Истории о главном.
2: Реклама.

0: Бородинского фонда культурных инициатив. 18+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет из Петербурга. Я Алиса Супронова. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои».
2: Бегу по полю из желаний и подрываюсь на мине из воспоминаний. Ошибкам прошлого

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Краснодарском крае появился уникальный теленок. Первый в России клон, созданный по новой технологии. Уже при рождении теленок удивил ученых. Весил вдвое больше сверстников, а к 11 месяцам набрал 450 килограммов. Ее назвали «Звездочка», и она точная копия коровы-рекордсменки, которая давала до 18 тонн молока в год, что втрое больше обычного. Эксперты называют это прорывом, который в будущем может изменить животноводство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: весна.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Уже много лет как слово «троллинг» прочно угнездилось в обиходе пользователей Рунета. Новейший толковый словарь русского языка 21 века считает, что троллить значит размещать в сети провокационную лживую информацию. В быту троллингом часто называют любые намеренные издевательства в интернете. Сетевой тролль пытается заставить кого-то отвечать на оскорбительные сообщения, чтобы привлечь к себе внимание и самоутвердиться. Но в чем этимология троллинга? Слово пришло из английского, где означает буквально «ловлю хищной рыбы на блесну». Кстати, в таком значении троллинг есть и в словарях русского языка. Однако некоторые исследователи считают, что понятие интернет-троллинга связано вовсе не с рыбалкой, а с троллями. Злобными чудищами, людоедами из скандинавской мифологии. Может и так. Впервые слово «тролль» в близком к современному значении употребил участник одного из первых американских сетевых сообществ Юзнета. Обозвал докучавшего ему пользователя бездушным троллем. Судя по всему, после этого случая людоед из скандинавской мифологии и превратился в сетевого провокатора.
1: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Одной из самых ярких композиций якутской певицы Саины считается знаменитая «Якутяночка». Впервые эта песня прозвучала почти полвека назад в исполнении Маргариты Суворовой. К песням народов Севера она относилась с большой любовью. Можно сказать, что они были визитной карточкой певицы. Побывав на гастролях в Якутии, Маргарита очаровалась местным народным и авторским музыкальным творчеством. Особенно запала в душу музыка композитора Аркадия Алексеева на стихи поэта-писателя-переводчика Семёна Данилова. В оригинале композиция называется «Танец Саха». Русский текст по просьбе Суворовой написал легендарный Леонид Дербенев. Долгое время «Якутяночку» Дербенева считали переводом даниловского «Танца Саха». На самом деле два поэта написали разные стихотворения на одну тему. «Якутяночка» в исполнении Саины звучит на двух языках. В текст включены строчки и Семёна Данилова, и Леонида Дербенева. «Саина», «Якутяночка», языки исполнения – якутский, русский.

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
4: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Опытно-конструкторское бюро «Сухого» успешно провело летное испытание прототипа тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки. Это принципиально новая беспилотная транспортная система. Новый беспилотник совмещает в себе преимущества самолета и возможности вертолета. Он не требует взлетных полос, специально подготовленных площадок и дорогостоящей аэродромной инфраструктуры для взлета и посадки. Этот летательный аппарат позволит решать широкий спектр транспортно-логистических задач. Прежде всего, это доставка грузов в труднодоступные населенные пункты, где недостаточно развита транспортная сеть или отсутствуют аэродромы.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Всем хорошо знакомое слово «бульон» пришло в русский язык из Франции в значении «мясной отвар». Французский вариант, в свою очередь, восходит к латинскому глаголу «булере» – «кипеть», «пузыриться». В Древнем Риме бульон считался лекарственным средством. Его прописывали больным и ослабленным для восстановления сил. Впервые в нашей стране бульон появился в языке и в кулинарии при Петре Великом. Его подавали к аристократическому столу в виде самостоятельного блюда или в виде основы для прозрачных супов. Эта история вовсе не значит, что в народной русской кухне не варили бульонов. Варили, только отдельно, как правило, не употребляли. Сварили мясо, получился отвар. Или, как его называли, навар. И ну, заправлять! Особого смысла в прозрачном бульончике жители холодной страны не видели. Наши предки куда выше ценили наваристые щи или, к примеру, сытную заячью лапшу. Широкое распространение бульона среди, скажем так, среднего класса связано с именем Елены Малаховец, автора знаменитой книги «Подарок молодым хозяйкам». Ее рецепты, предназначенные для семей с разным уровнем дохода, содержали большое количество блюд на основе французской кухни и требовали самых разнообразных бульонов.
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
5: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валентин Глушко – один из тех, благодаря кому наша страна начала освоение космоса. Он создал жидкостные двигатели, которые стоят на космических и баллистических ракетах. Он первым в мире сконструировал электротермический ракетный двигатель. Его разработки до сих пор используют протоны. Увлечение космосом для Глушко началось с книг Жюля Верна. Его захватила идея полета на Луну. Уже в 29-м году молодой ученый предложил разработать первый космический корабль и спроектировал для него двигатель. Затем Глушко разрабатывал двигатели на азотной кислоте и керосине для ракет, спроектированных Сергеем Королевым. Именно его разработки помогали запустить ракету Р-7. Но в историю человечества ученый вошел благодаря знаменитому «Востоку» — кораблю Юрия Гагарина. Последним проектом Валентина Глушко стал двигатель для автоматического космического челнока «Буран», без пилота, совершившего два витка вокруг Земли в 88-м.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.
3: Камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Справедливость – это принцип, при котором каждый получает то, что заслуживает. Труд оценивается по достоинству, права и обязанности распределяются равноправно, а поступки влекут за собой соответствующие последствия. Это честность и беспристрастность в отношениях между людьми, уважение к закону и человеческому достоинству, когда никто не ущемляется из-за происхождения, статуса или взглядов.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Ограничение 15+.
2: Там, где каждый звучит на своей волне. «Экслантикс ЕТ» — это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Вася Писаренко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Скала «Чертов палец» – уникальное природное образование, расположенное на берегу Пивоварки в Алтайском крае. Эта каменная глыба получила свое название из-за формы, напоминающей вытянутый женский палец, что породило множество легенд и мистических историй среди местных жителей. Интересно, что скала образовалась в результате естественной эрозии и тысячелетнего воздействия воды и ветра, создавая необычную вертикальную структуру высотой около 15 метров. По легендам, чертов палец обладает особой силой. Люди верят, что если дотронуться до скалы, можно избавиться от болезней и привлечь удачу. Сегодня это место привлекает туристов и любителей природы, предлагая живописные виды и возможность прикоснуться к истории региона. Скала «Чертов палец» – яркий пример того, как природа и легенды переплетаются, формируя уникальный культурный объект.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

тебе подарить. Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Еще одно передовое достижение Кубанского медуниверситета, которое активно внедряет научные разработки в практику. Ученые создали инновационный гидрогель, который получил название «жидкая кожа». Этот биоматериал образует защитный барьер на ране, ускоряет заживление и снижает риск инфекций. Он подходит как для мелких порезов, так и для серьезных ожогов. Разработку ведут с 2020 года. Сейчас проходят доклинические испытания, а через полтора года планируются клинические исследования. Благодаря доступной себестоимости и высокой эффективности жидкая кожа может широко применяться в медицине.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Карелия – один из красивейших регионов мира. Его гордость – Онежское озеро. Каждый год множество туристов приезжает ловить жирного лосося, дышать свежим воздухом, любоваться стальным небом и медными соснами. А еще на берегах Онежского озера можно найти петроглифы – шедевры наскальной живописи наших далеких предков. Еще одно уникальное творение карельской природы – водопад Кивач, центральная точка одноименного заповедника. Когда-то посмотреть на него приезжали поэт Державин и император Александр II. Северная республика богата не только природой. Именно в Карелии расположены легендарные кижи, уникальный памятник русского деревянного зодчества, один из символов нашей страны наряду с Красной площадью. А музей изобразительных искусств в Петрозаводске порадует выставками, посвященными финскому эпосу и шедеврам Айвазовского. Едем в Карелию и слушаем карельский вальс Юрия Висбора.

В нашем закрытом дворе, если близко белые ночи, еще тепло не очень, все одеты не по паре. Если май бывает

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропустите. Пусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Кроссовер всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeku.ru.
7: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
8: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ранцевый парашют – гениальное изобретение, покорившее мир и спасшее тысячи жизней. Мало кто знает, что его создал русский офицер и драматург Глеб Котельников. На это его вдохновила первая в Российской империи авиакатастрофа. Она произошла прямо у него на глазах на комендантском аэродроме в Санкт-Петербурге. Но Котельников не сразу пришел к ранцевой конструкции. Первая модель парашюта весила больше 12 килограммов, а стропы были не из капрона, а из шелка. И хотя военные скептически отнеслись к изобретению, именно парашют Котельникова спас жизни не только летчикам, но и стал неотъемлемой частью снаряжения десантников. Один интересный факт. Котельников, запатентовав свое изобретение, передал все права на него российскому правительству, отказавшись от личной выгоды.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Ореховая роща – культовое место в Анапе. Парк создали местные жители своими силами. Только что закончилась Великая Отечественная. На берегу остался страшный выжженный пустырь. Вот его-то энтузиасты и засеяли саженцами грецкого ореха и крымской сосны. Деревца прижились, и парк быстро стал любимым местом отдыха, куда все приходили жарить шашлык и любоваться закатом. А уже в наше время под заброшенную рощу облагородили, сделали танцующий фонтан, проложили аккуратные дорожки, поставили фонари, а еще разбили розарий с цветами 100 сортов, которые радуют глаз почти круглый год. Сейчас парк – это 2000 деревьев, приятная тень и аромат цветов возле самого пляжа.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Быть или нет,

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Санкт-Петербург уверенно называют культурной столицей России. В этом большая заслуга не только великих зодчих прошлого, но и людей, живших еще совсем недавно и оставивших по себе прекрасную память. Один из них – Борис Борисович Петровский. Он родился в семье потомственных дворян, но образование получил уже в советское время. В университете заинтересовался археологией, участвовал в Северокавказской экспедиции, в раскопках городищ, искал следы цивилизации Урарту в Армении. В качестве признанного международного авторитета Петровский был представителем СССР в Международном комитете экспертов ЮНЕСКО по спасению памятников Нубии и начальником археологической экспедиции, которая исследовала памятники в зоне затопления Асуанской плотины. Около 60 лет проработал Борис Петровский в Государственном Эрмитаже и более четверти века был его директором. Именно в это время Эрмитаж стал главным музеем нашей страны, куда стремились попасть туристы со всего мира. Дело своего отца вот уже более 30 лет с честью продолжает его сын Михаил Борисович Петровский.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
0: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Всем пламенный привет! Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие наверняка помнят выражение «малая талика». Да-да, только так. Талика, а не толика. Никаких толиков. Шутка. А теперь серьезно. Так получилось, что слово «талика» без определения «малое» в современном русском языке уже не употребляется. Уже в комедии «Недоросль», написанной во второй половине 18 века, учитель Митрофанушки знает малую талику арифметики. Однако так было не всегда. Малая талика восходит к старославянскому «таликой». В древнерусском языке слово «талико» активно использовали в значении «большое количество», «великое множество». Именно в таком значении «талико» употребляется в житии Бориса и Глеба, Нестора-летописца. «Лучше мне одному умереть, нежели талику душ», то есть такому большому количеству людей. Однако постепенно закрепилось противоположное значение, и талика стала только малой. Такая вот история.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Москве создали площадку для производства беспилотных авиасистем. Центр коллективного пользования для производителей беспилотных летательных аппаратов открылся в индустриальном парке Руднева. Здесь разработчикам предлагают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оборудовал площадку Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные станки. Есть участки механической и термообработки, покраски, сварки, химического оксидирования. Кроме того, создан центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом и распространением лучших практик. Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали меньше, чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Гульназ Шакирова – популярная татарская певица с творческим псевдонимом «Дышать», с детства увлекалась пением и танцами. Получила актерское образование, преподавала хип-хоп, но в итоге вернулась к тому, к чему душа лежит больше всего – к вокалу. В основе ее репертуара сегодня – самобытная татарская песня в современной аранжировке. Изначально Гульназ брала фрагменты народных песен и дописывала куплеты. Сейчас пишет все тексты сама, а еще участвует в создании музыки. Основной ритм – хип-хоп, основной стиль – этно. Все композиции несут общественно значимые смыслы и создают определенное настроение. Например, «Тыпырдатып» – песня о том, что в погоне за чужими мечтами, за идеалами, которые навязывают соцсети, можно потерять себя. «Иди своей дорогой, в своем темпе», – гласит мудрость татарского народа. При этом энергичные ритмы традиционной татарской музыки с акцентом на ударные и четкий лад доминируют и проявляются в композиции во всем блеске. «Дышать» – «Тыпырдатып». Язык исполнения – татарский.

0: Реклама.
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Московский завод выпустил линейку универсальных кабелей для работы в экстремальных условиях. Это собственная разработка заводских инженеров. Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло- и морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Кроме этого, изделие устойчиво к широкому спектру внешних факторов, воздействию минеральных масел, агрессивным средствам, повышенному и пониженному давлению. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса и металлургии, энергетики и других отраслях.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это Денис Харламов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка встречали в блогах слово «муд». Особенно его любят использовать в качестве подписи к картинкам. Обозначает оно буквально «настроение» и пришло из английского. Там «mood» значит ровно то же самое – настрой, настроение, атмосферка. Но интересно, что корни этого модного словечка очень стары и восходят еще к древним языкам германской группы. Там предки слова «mood» обозначали примерно то же самое – характер, настрой, дух, но чаще с оттенком боевой. Вероятно, именно то, что стало современным блогерским настроением, звучит в именах викингов, типа «Тормунд», то есть духом, подобный богу грома Тору. Но мы-то не в Британии, Германии или Скандинавии. Потому давайте по-русски. Настроение или настрой, атмосфера или впечатление звучат куда роднее и ближе любого муда. Согласитесь.
2: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Свое первое изобретение школьница из Перми Дарья Шейнина сделала в 8 лет. В 4 года девочке диагностировали диабет. В 6 поставили инсулиновую помпу. Главные детали помпы – резервуар и катетер, связанные длинным тонким проводом для подачи препарата. Ребенку это устройство мешает. Провод так и норовит за что-нибудь зацепиться. Даша даже несколько раз нечаянно выдергивала катетер. А потом придумала механизм, катушку с пружинкой, которая автоматически сматывает лишний провод. Устройство запатентовано под названием «Адаптер к проводу катетера инфузорной системы инсулиновой помпы». На сегодняшний день у семиклассницы Дарьи Шейниной около 1,5 десятков изобретений.
2: Ребенок, он не может концентрироваться на одной идее, и поэтому у него могут быть и 3, и 2 проекта недоделанных.
1: Даша – победитель и призер многих технических конкурсов. Она учится в инженерно-технической и художественной школах, посещает занятия в детском технопарке «Кванториум Фотоника» и разрабатывает совместные проекты с такими же юными изобретателями. Среди них Сергей Мазутин и сестры Виктория и Мария Позверг. Осенью 2023 года два изобретения ребят – биоразлагаемый материал из опавших листьев и многофункциональный рюкзак – удостоились медалей на 10-м международном конкурсе юных изобретателей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Знаете, жизнь — это такая штука, в которой есть постоянный выбор. Нравственные ориентиры нам скорее помогают не сбиться с пути. Так бывало, что в моей жизни, я думаю, как и у каждого человека, предлагали какое-то быстрое решение той или иной проблемы или достижение цели каким-то не совсем честным путем. Но это как-то шло всегда вразрез с моей совестью, с моим воспитанием, восприятием. И я всегда старался выбирать сложный путь, но открытый, чтобы я мог честно, открыто смотреть людям в глаза. Честность, порядочность и верность, они проявляются в мелочах каждый день. И это отражается в текстах, которые я пишу, и в музыке, которую создаю. Но я знаю одно: как бы ни было сложно, какой бы ситуации ты ни оказался, пусть даже на пороге смерти, всегда надо оставаться человеком, всегда надо жить по совести до последней минуты, до последней секунды.
0: Истории о главном. Реклама. До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, с вами Юрий Стрелкин. Слушайте радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что в Долгопрудном расположена историческая усыпальница Юсуповых. Она находится в храме Спаса Нерукотворного образа в Котово. Эта древняя церковь известна, по крайней мере, с начала 17 века. Есть точные сведения, что уже в то время существовал каменный одноглавый храм с шатровой колокольней и галереей. Нынешний облик церкви окончательно сложился в первой половине 19 века, когда ее достроил князь Борис Юсупов. Он был известен тем, что строил в своих деревнях больницы и даже сам ухаживал за своими больными крестьянами. Борис Юсупов похоронен в Спасской церкви. Местные крестьяне любили его и на руках донесли гроб с его телом от химок.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».

0: гордость. Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет, это Пелагея, и вы слушаете мою песню «Калинушка» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Хорошие новости. Региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление. Платформа помогает пользователям ввести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Кострома – город легендарного Ивана Сусанина. Памятник ему установили на одноименной площади, от которой лучами расходятся улицы старого города. По легенде, планам застройки Кострома обязана императрице Екатерине II, которая бросила на карту раскрытый веер. О тех временах напоминают торговые ряды и каланча начала позапрошлого века. Все сохранилось прекрасно. Центральный парк Костромы связан с именем Островского. В нем снимали жестокий романс с Никитой Михалковым. Пьесы классика лучше всего посмотреть в городском театре. Классическое театральное здание начала 19 века – одно из старейших в стране и помнит первые постановки Островского. Украшение Волжского берега – старинный Ипатьевский монастырь, колыбель династии Романовых. А еще Кострома – родина Снегурочки. Для нее в городе построили резной терем. Экскурсии для маленьких туристов ведут кот Баюн и домовые. Едем в Кострому и слушаем песню Геннадия Каменного о споре с Вологдой.
2: Познакомил звездный летний вечер нас, но не вышло разговоров первый раз. Лишь одно в тот

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко, заслуженный артист России. Это «Радио «Гордость». Слушаем своих».
2: Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень

0: Тысяча поводов для гордости. Самое большое здание драматического театра в России. В 2008 году в Тюмени открылось новое здание Тюменского большого драматического театра. Роскошный пятиэтажный дворец в стиле высокого классицизма был построен в рекордные сроки и открыт в год его 150-летия. На площади в 36 тысяч квадратных метров с удобством разместились три сцены, два десятка гримерных, 300 служебных помещений, просторное фойе, ресторан, подземный паркинг и 8 лифтов. В 2016 году в Большом зале Тюменского драматического театра впервые в России прошел показ спектакля с живым тифлокомментарием для слепых и слабовидящих людей.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в городском округе Домодедово, в Белых Столбах, расположен один из крупнейших в мире киноархивов? Принадлежит он нашему Госфильмофонду. В нем хранят более миллиона роликов кинопленки. Здесь и фильмы братьев Люмьер, и первые немые дореволюционные кинокартины. Всего больше 80 тысяч фильмов, а еще сценарии, монтажные листы, афиши. Создавать архив начали еще в 30-е, а в 50-е он вошел в Международную федерацию киноархивов. Сейчас в архив можно сходить на экскурсию, посмотреть, как идет работа. А в Белых Столбах иногда проводят фестивали архивного кино, где можно увидеть уникальные фильмы, восстановленные специалистами.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Громов – летчик-испытатель, автор нескольких рекордов, один из первых героев Советского Союза. Первым спасся на парашюте из самолета, попавшего в штопор. Автор мирового рекорда – за 62 часа совершил беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы. Родился будущий летчик в Твери, жил в юности в Калуге и Подмосковье. С детства увлекался техникой, в Первую мировую служил телеграфистом. Закончил летную школу Жуковского и был одним из первых военных летчиков, участников гражданской войны. Воевал за красных. После революции работал летчиком-испытателем. На одном из первых советских самолетов облетел за 3 дня почти все европейские столицы: Москву, Берлин, Рим, Вену, Варшаву. В 25-м совершил невиданный рейс Москва-Пекин-Токио. Михаила Громова провозгласили летчиком номер один в мире. Позже, когда он прыгал на парашюте из самолета, попавшего в штопор, спасся благодаря начальству и тяжелой атлетике. Ас ни за что не хотел брать с собой парашют, но руководство заставило. Из-за перегрузки Громову едва удалось подтянуть ноги и перебросить их через борт. Но он был чемпионом по тяжелой атлетике, сжал рекордные веса со штангой и гирями, сумел спрыгнуть. Летчик пользовался уважением Сталина и пользовался этим во благо страны. Вместе с Валентиной Грязодубовой и Андреем Туполевым он добился пересмотра дела Сергея Королева в конце 30-х. Во время войны освобождал родной Ржев, Смоленск, Великие Луки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».
3: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Румяна – краска для лица приятного оттенка алого или нежно-розового цвета, древнейшая декоративная косметика. Румяна использовали задолго до новой эры, еще в Древнем Египте и античных государствах румяное лицо считалось признаком здоровья, силы, молодости и красоты. Наши предки в этом отношении ничем не отличались и щеки активно румянили. Происхождение самого слова «румяна» очень древнее, идущее от прославянского языка, то есть еще до того, как русский язык выделился как отдельный, в нем уже были румяна и румяные лица, а также родственный им глагол «рдеть», то есть краснеть, багроветь. Того же происхождения прилагательные «рудый» или «рудой», то есть «рыжий». Близкие родственники наших румян есть и в других славянских языках – в болгарском, чешском, сербском, хорватском, и везде они означают «красный», «рыжий», «румяный».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тюмени налажено первое в России производство по выпуску чековой термоленты. Чековая лента изготавливается из высококачественного российского сырья и производится на современном оборудовании, соответствующем всем требованиям и стандартам. Мощность производства составляет 1600 тонн продукции в месяц. Чековая термолента признана одним из 100 лучших товаров России и Тюменской области. Эксперты номинации «Продукция производственно-технического назначения» высоко оценили качество термоленты и ее роль в импортозамещении.
0: Радио «Гордость».

История одной песни. Слова и музыку песни «Последний бой» написал в 1968 году Михаил Ножкин, актер, народный артист СССР, поэт и музыкант. В его исполнении песня прозвучала в знаменитой киноэпопее «Освобождение». Среди создателей картины было немало участников Великой Отечественной. В их числе режиссер Юрий Озеров. Он стремился сделать фильм исторически достоверным, внимательно относился к деталям и прекрасно понимал, что в киноленте обязательно должна быть душевная песня, объединяющая бойцов и отвечающая их чаяниям. Такую песню Озеров предложил написать Михаилу Ножкину, исполнителю роли лейтенанта Ярцева. Ножкин, сын фронтовика, во время войны был еще ребенком. Его мать работала операционной сестрой, сутками находилась в госпитале и брала мальчика с собой. Михаил в буквальном смысле вырос среди раненых бойцов. Сначала он слушал их истории, потом стал для них выступать, читать стихи, петь песни. Детские впечатления помогли Ножкину прочувствовать замысел создателей и понять, какой именно должна быть песня для такой масштабной картины. Успех превзошел ожидания. С первых дней после премьеры песню подхватили на улицах, а за свою более чем полувековую историю она звучала в исполнении лучших певцов, актеров, музыкантов. Среди них Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Сергей Безруков, Николай Расторгуев. Сейчас песня «Последний бой» прозвучит в исполнении автора Михаила Ножкина.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне в

Домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в руках.

СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Реклама.
1: Там, где каждый пытается что-то сказать. Xlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте тишину.
2: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Радио «Гордость».

стачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у

0: 1000 поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканиль» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Тревожное слово «харассмент» вползло в русский язык из английского. Там оно зародилось в середине 18 столетия и первоначально значило «преследование». Восходит «харассмент» к старофранцузскому слову, означающему «терзать, выматывать дичь на охоте». Но в 70-е годы 20 века «харассмент» приобрел свое нынешнее значение – сексуальное домогательство в любой форме, включая скабрёзные комплименты и сомнительные разговоры. Обычно харассментом занимаются вышестоящие по отношению к нижестоящим, а не наоборот. В русском языке это слово появилось в 90-е, но популярность приобрело через добрых два десятка лет, после скандала с одним голливудским продюсером. Тогда многие известные актрисы начали рассказывать о своей непростой доле, и харассмент прочно вошел в русскоязычные блоги. А не будь скандала, возможно, блогеры так и говорили бы по-русски. Домогательство или, например, приставание.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
5: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
4: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, а русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
5: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
4: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории не найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина с Петлюрой и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев это начало России.
5: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Мой сын ушел на СВО, его призвали 5-го, им там звонить нельзя так часто. Я думаю, нормально все, а как твои дела? Она заплакала, но про себя ведь вслух ей стало стыдно.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Ворожцов – выдающийся химик 20 века, внесший значительный вклад в создание ароматических соединений. Он автор 70 патентов и более 200 научных публикаций, включая работы на английском и немецком языках. Наиболее значимый период его карьеры пришелся на работу в Новосибирском институте органической химии, который ныне носит его имя. С 1958 по 1975 год он был директором этого учебного заведения. Основное направление его исследований касалось теоретических основ и методов синтеза ароматических соединений, что оказало огромное влияние на химическую промышленность как в СССР, так и за рубежом. Ворожцов и его коллеги специализировались на механизмах изомеризации производных нафталина и бензола, что помогло глубже понять реакции ароматических соединений и разработать новые методы их синтеза. Они также изучали нуклеофильное замещение галогенов и сульфогрупп, что является ключевым процессом в органической химии. Методы, разработанные Ворожцовым, нашли широкое применение в различных отраслях, включая синтез фармацевтических препаратов, пищевых добавок, лакокрасочных материалов и пластиков.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Реклама.
1: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Друзья, привет! С вами группа «Татуин». Вы слушаете радио «Гордость». Не болейте, хорошего настроения.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в подмосковном Домодедово есть место, объединяющее Петра I и Николая

0: Николая Пржевальского. Это усадьба Константинова, в которой бывали оба, только в разное время, конечно. В конце 17-го столетия Константинова принадлежала князьям Рамадановским. Один из них был сподвижником императора Петра, правил в России, когда царь ездил за границу. У него в гостях, в подмосковной усадьбе Константинова, Петр жил еще десятилетним ребенком. А в позапрошлом веке дом купила жена брата знаменитого исследователя Пржевальского, который часто бывал у родственников. Со времен Петра в Константиново сохранилась церковь 17 века, а дом в стиле ампир помнит исследователя Николая Пржевальского и его брата Владимира, известного в Российской империи юриста.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевта.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: «Если есть в России рай, это Краснодарский край», — гласит пословица. Столица Кубани заслуживает внимания не меньше, чем Сочи. Грандиозный стадион «Краснодар», прозванный в народе «Колизеем» за античные пропорции и роскошную отделку итальянским травертином, способен вместить 30 тысяч зрителей. Рядом парк Галицкого с зеркальным лабиринтом и экзотической растительностью. Совсем недавно в парке начал цвести делоникс — редкое растение родом с Мадагаскара. Один из духовных центров Кубани – Екатерининский собор, величественное красно-кирпичное сооружение в русско-византийском стиле, построенное в конце 19 столетия. А в истории кубанского казачества особую роль играет Александро-Невский собор, воздвигнутый в середине позапрошлого века на войсковые средства. В начале нулевых его воссоздали, как и 4-метровый памятник императрице Екатерине Великой. Едем в Краснодар и слушаем «Стою на полустаночке» одной из уроженок этого города Валентины Толкуновой на радио «Гордость» 89,7 в столице Кубани.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+. Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Война и мир» Льва Толстого – лучшая книга всех времен и народов по версии Newsweek 2021 года и одна из самых скачиваемых наших книг. Это несмотря на попытки отмены русской культуры. Роман – основа для дюжины масштабных экранизаций. Только британцы сняли 3 фильма. Последняя 7-летней давности на какое-то время вывела роман Толстого в топ самых продаваемых иностранных книг в Соединенном Королевстве. В американской киноверсии Наташу Ростову играла Одри Хепберн. Советская эпопея Бондарчука стала самым дорогим проектом нашего кинематографа и получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. В западных экранизациях главное обычно любовь. Наташа Ростова, ее сложные отношения с Балконским и Курагиным, семейное счастье с Пьером. Наша вернула войну на законное место. Специально для Бондарчука вооруженные силы СССР сформировали специальный кинематографический кавалерийский полк на 1500 военных. Гордимся нашей литературой, достоянием всего мира.
0: Радио «Гордость».

0: Доброта.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Российские ученые обнаружили новый, ранее неизвестный вид водорослей на Байкале. Этот уникальный эндемик, названный ольхонским морфотипом, может стать 10-м в своем роду. До сих пор науке были известны только 9 описанных еще в 1920-х годах советским ботаником Константином Мейером. Исследования провели специалисты Сибирского отделения Российской академии наук в рамках годового проекта по изучению исчезающих видов. И их находка важна не только для науки, но и для самого Байкала, ведь водоросли формируют целые растительные пояса, поддерживающие экосистему озера.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении.
3: Реклама. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 600 000 рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наша соотечественница Александра Калантай навсегда вошла в историю человечества как первая в мире женщина-посол и женщина-министр. Выросшая в дворянской семье, Александра Михайловна свободно владела 8 языками. Именно поэтому в 22-м Советский Союз отправил ее полпредом в Норвегию. Послереволюционную Россию тогда никто не признавал, и Калантай даже не встретили на вокзале. Уже 2 года спустя она сумела добиться признания Советского Союза. В грозовые 40-е Александра Михайловна была послом в Швеции. Сначала ей удалось удержать шведов от открытого вступления в финскую войну на стороне Финляндии, а затем убедить их остаться нейтральными и не вступать во Вторую мировую на стороне Гитлера. А еще Калантай создала первый в Петербурге дворец материнства, где были бесплатные курсы для будущих мамочек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.

0: гордость. Это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Пользователям соцсетей знакомо слово «хейт». А даже если неизвестно, то с явлением наверняка многие сталкивались. Хейт происходит от английского «hate» — неприязнь, ненависть, и обозначает грубые ядовитые комментарии в интернете. Оскорбление, придирки, агрессия. Основная цель хейта — задеть, унизить человека, как минимум испортить ему настроение. Людей, которые беспричинно нападают на других, называют хейтерами. Они могут быть личными недоброжелателями пользователя или просто троллями, которые развлекаются, провоцируя конфликты. Появилось слово «хейт» в русском языке уже довольно давно, вместе с первыми социальными сетями. Чаще всего от хейта страдают известные люди – звезды, политики, популярные блогеры или даже успешные бренды. А вам самим кого-нибудь хейтить случалось? Нет? Но и замечательно. Считается, что хейтер — это, как правило, закомплексованное, завистливое и часто глубоко несчастное создание.
0: Радиостанция «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливается в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Дом купца Сухова – один из символов Барнаула. В середине позапрошлого века его построили для местной династии предпринимателей и меценатов. Это они когда-то подарили городу здание горного училища и несколько церквей. Один из Суховых был городским головой. В красно-кирпичном доме на Малой Тобольской улице располагались магазины на первом этаже и квартиры приказчиков. В наше время дом Сухова получил статус памятника архитектуры. Сейчас его реставрирует местный предприниматель Евгений Лишин. Уже совсем скоро здание будет выглядеть точь-в-точь, как в начале 20 века, с красной штукатуркой и богатой белой лепниной.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Удмуртия. Республика по территории, равная Дании и сильно превышающая по размерам, к примеру, Бельгию или Швейцарию. Неудивительно, что даже у коренного народа в разных частях региона есть отличительные черты. Вот, скажем, национальный костюм, как наглядная иллюстрация культурной самобытности. Элемент северно-удмуртского национального одеяния – белая рубаха. А у южан такая рубаха считается ритуальной. На юге Удмуртии издавна предпочитали костюмы яркие, щедро сочетали в образах зеленый, красный, желтый, розовый, синий. Да все цвета, кроме белого и черного. Можно ли говорить о такой же яркости в музыке уроженцев юга региона? Пример героини программы подтверждает – можно. Певица Свети Ручкина, прославившая родную республику на весь мир под псевдонимом Лади Свети, родилась и выросла именно на юге Удмуртии. Почти 20 лет она творит новую историю качественной поп-музыки, делая это, что особенно важно, на родном языке. Лади Свети, Пуны, язык удмуртский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет, я Вован. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои. Презентую вам песню «Россия». Слушайте и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Саратовской области запустили производство запчастей для иномарок. Выпуск запасных частей для автомобилей, покинувших Россию компаний, освоили в городе Балаково. В 2023 году Балаковский завод запустил производство сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок Renault, Nissan и Mitsubishi. Кроме того, после введения санкций предприятие открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий «Автопрома». Продукция поставляется крупным российским автопроизводителям и моторным заводам. Среди них КАМАЗ, Урал, УАЗ, АвтоВАЗ, Ярославский завод дизельной аппаратуры, Автодизель и другие. Всего Балаковское предприятие поставляет около 300 наименований продукции, соответствующие международному стандарту качества.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые Кубанского государственного медицинского университета разработали инновационную программу для раннего выявления пороков центральной нервной системы у плода. Эта система анализирует ультразвуковые изображения, выявляет возможные отклонения и помогает врачам в постановке диагноза. Технология позволит сократить число нераспознанных патологий, что приведет к снижению младенческой смертности. Сейчас система проходит доработку и в будущем сможет диагностировать не только заболевания нервной системы, но и пороки сердца, брюшной полости и мочевыделительной системы.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: Питера.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Облик шахтерского Копейска сформировал его главный архитектор Михаил Семенов. Не все знают, что зодчий был страстным краеведом. Много лет он был внештатным корреспондентом газеты «Копейский рабочий», где публиковал свои изыскания по истории края. Именно Семенов нашел в архивах материалы о русском геологе Риде Корцеве, который в первой половине 19 века обнаружил залежи угля на берегах Миаса. Он общался с копейскими шахтерами, записывал их воспоминания и так находил героев, в честь которых потом называл улицы любимого города. Михаил Семенов был выпускником Московского архитектурного института, фронтовиком. Сражался на Ленинградском фронте, в боях за Австрию, попал в плен, бежал из лагеря. Главным архитектором Копейска его назначили в 52-м. Именно он создал план застройки центра Копейска со скверами, площадями, мемориальными комплексами.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Музыкант и певец Чапаев.
1: Мне кажется, права и свободы – это возможность человеку жить своей жизнью, выбирать профессию, высказывать мнение, заниматься тем, что ему интересно. В творчестве это особенно важно. Если человек не может свободно выражать мысли, искусство перестает быть живым. Но свобода всегда связана с ответственностью. Если у меня есть возможность выступать перед людьми, значит, я должен понимать, что мои слова могут на кого-то повлиять. Свобода — это не делай, что хочешь. Это возможность действовать осознанно и уважать других людей. Когда люди понимают эту ответственность, свобода начинает работать правильно. И тогда общество становится более зрелым.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык. Его современное состояние, значение фразеологических оборотов, проречевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Дом Яковлева – один из символов Барнаула, редкий пример модерна на Алтае. Угловая башенка со шпилем, контраст красного кирпича и белой штукатурки, черные кованые украшения – все это сохранилось с начала 20 века. За названием «Дом Яковлева» стоит целая история. Построил его Степан Яковлев из Екатеринбурга как свою личную усадьбу. Затем он передал дом на баланс своей фирмы, товарищества Яковлева и Полякова. Поэтому дом долгое время назывался «Дом Полякова-Яковлева». Однако несколько лет назад местные исследователи, среди которых есть и потомки Степана Яковлева, убедили Минкульт России вернуть зданию имя их предка, доказав, что Поляков к дому отношения не имел. Кстати, сейчас дом Яковлева снова имеет отношение к бизнесу. В нем расположено управление Центробанка России по Алтайскому краю.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бухгалтер – это слово немецкого происхождения. Бух – книга, халтер – держатель. Буквально человек, который ведет учетные книги. Учетом доходов и расходов человечество в какой-то форме занималось давно. Но основной метод бухгалтерии – двойная запись – появился в средневековой Германии. Тогда же возникло слово «бухгалтер». В русский, польский и некоторые другие славянские языки оно попало в начале 18 столетия. В России термин закрепился при Петре I, что неудивительно. В 1722 году он был зафиксирован в табеле о рангах в регламенте управления Адмиралтейством. К 19 веку слово «бухгалтер» прочно вошло в русский язык и литературу. Так у Салтыкова-Щедрина властная мать пытается сделать из дочери бесплатного секретаря и бухгалтера в своем поместье. Бухгалтеры встречаются в произведениях Чехова и Бунина, Достоевского и Толстого. В современной литературе и кинематографе бухгалтеров множество. В 90-х годах на взлете популярности этой профессии в России у нас стала хитом песня «Бухгалтер». А в начале 21 века вышла книга «Образ бухгалтера в литературе и кино». Но как бы ни трактовали этот образ писатели и кинематографисты, бухгалтеры – представители важной и нужной профессии. И называть мы их будем правильно – бухгалтеры. Ни в коем случае не бухгалтера.
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Романс «Черное и белое», известный также под названием «Мы выбираем, нас выбирают», был написан композитором Эдуардом Колмановским и поэтом Михаилом Таничем для четырехсерийного телефильма Алексея Коренева «Большая перемена». Романс исполнила Светлана Крючкова, блистательно сыгравшая одну из главных ролей.
2: Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает.
1: Появление композиции привела цепь случайностей. Светлана, в то время студентка театрального вуза, случайно столкнулась в дверях Мосфильма с режиссером картины. Коренев пригласил девушку на пробы, и ее утвердили на роль Нелли Ледневой. Большая часть фильма снималась в Ярославле. По вечерам в гостинице актеры устраивали посиделки. Светлана брала в руки гитару, пела. Услышав ее пение, режиссер познакомил Крючкову с Эдуардом Колмановским и Михаилом Таничем. Они работали тогда над песнями для одного из главных героев – Григория Ганжи. Но на роль утвердили Александра Збруева, не поющего актера. В то же время поэта и композитора впечатлили вокальные данные Крючковой, и они стали писать специально для нее. Трогательный романс на вальсовую мелодию стал главной песней фильма и приобрел поистине всенародную любовь. Послушаем в исполнении Светланы Рязановой.

радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Квартиру.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Нижнего Новгорода создали биочип для экспресс-диагностики онкологических заболеваний. С его помощью можно выявить злокачественные новообразования всего за час, выиграв столь драгоценное время на лечение. При этом не нужно использовать дорогостоящее оборудование. Многочисленные исследования показали высокую точность и эффективность биочипов, благодаря чему разработку ученых уже сегодня активно применяют в медицинских учреждениях России для экспресс-диагностики. Тест-система практически на 100% состоит из отечественных материалов. Во всем мире ей нет подобных аналогов. Разработка нижегородских ученых заняла первое место на Международном конгрессе по цитологии в Амстердаме, а также получила главную российскую медицинскую премию «Призвание».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, я Виктория Черенцова. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Забайкалье открыто крупное месторождение флюорита. Запасы больше 5 миллионов тонн. Объект легко доступен для разработки, так как расположен рядом с инфраструктурой. Это значительно усилит общероссийские резервы флюорита, увеличив их на целых 18%. Сегодня Россия входит в пятерку стран-лидеров по этому минералу. Новое месторождение назвали главным геологическим открытием 2025 года. Уже скоро начнут торговать право.
2: Реклама.
3: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валентина Терешкова вошла в историю человечества как первая женщина в космосе. Отец ее погиб в советско-финскую, мать одна подняла троих детей. Терешкова работала на заводе, училась в школе рабочей молодежи, затем в техникуме, занималась в аэроклубе. Увлеклась парашютным спортом, который и определил ее судьбу. После полета Гагарина Королев решил отправить в космос женщину и начал отбор среди девушек-парашютисток. Терешкова оказалась одной из немногих, кто смог его пройти. Отправляясь в свой первый космический полет, она сообщила близким, что идет на соревнования. Ее полет начался с фразы «Эй, небо, сними шляпу!». Старт прошел четко, однако уже на орбите обнаружили проблему в автоматической системе. Корабль удалялся от Земли. В космосе Терешкова провела трое суток и не сумела покушать. Тем не менее, она аккуратно вела бортовой журнал и сделала бесценные фото горизонта, благодаря которым потом обнаружили аэрозольные слои в атмосфере. Гордимся нашими женщинами-героями!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале Макс «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbenefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...
1: Спасибо, хорошего вечера.
3: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои. Я...

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Детей надо баловать. Вот тогда из них вырастают настоящие разбойники, говорит атаманша в знаменитом фильме «Снежная королева». А мы тут плюшками балуемся. Это уже Карлсон из не менее знаменитого мультфильма. Ну и как все-таки правильно? Баловать или баловать? Балуемся или балуемся? До прошлого года однозначно считалось, что атаманша говорит в соответствии с литературной нормой.

0: а Карлсон, увы, нет. Единственно верным считался вариант «баловать, балуемся, балованы». Вариант «баловать» с ударением на «а» помечался как разговорный. Но в 2025 году вышло сразу два словаря, которые признают равноправными оба варианта. Это большой словарь ударения русского языка и орфоэпический словарь русского языка как государственного. Так что сегодня можно говорить «баловать», а можно «баловать». Ошибки не будет. Но есть тонкости. В лингвистике существует понятие старшей и младшей нормы. Старшая, которая определяет консервативный вариант произношения «баловать», в словарях зафиксировано десятки лет назад. А младшая, которая признала нормативным современный вариант «баловать» совсем недавно. В таких случаях лингвисты обычно советуют использовать старшую. Хотя теперь это не более чем рекомендация, но запомнить очень легко. Атаманша – старшая норма, Карлсон – младшая.
1: Радио «Гордость».
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: Почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе?
1: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
2: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: Реклама.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

История одной песни. Песню «Пора в путь-дорогу» создали композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Соломон Фогельсон. Ее написали специально для фильма «Небесный тихоход» режиссера Семена Тимошенко, снятого в победном 45-м. Лента о военных летчиках и летчицах стала одним из лидеров советского кинопроката. А песня «Пора в путь-дорогу», как и еще одна из этого фильма «Потому что мы пилоты», стали всенародно любимыми суперхитами, как сказали бы мы сейчас. Авторы песни познакомились в блокадном Ленинграде в 43-м. Они даже начали совместно писать песни. Затем Фогельсон вместе со своим театром переехал в Таллин, а в 45-м приехал в командировку в северную столицу и столкнулся на Невском с Соловьевым-Седым. Василий Павлович воскликнул: «О, вы-то мне и нужны!» Тут, понимаете, снимается кинокартина, и в ней планируются две песни. Одну я уже написал с Алексеем Фатьяновым, но он уехал в Москву, а нужна еще одна. Соловьев-Седой рассказал, в какой сцене должна появиться песня. Нелетная погода, пилоты приходят к девушкам-летчицам на блины. Нужна веселая песенка для вечеринки. Они отправились домой к композитору и за 3 или 4 часа создали шедевр. Песню помнят и поют по всей стране уже 80 лет. Существует бесчисленное количество аранжировок и вокальных версий. Мы предлагаем послушать ее в исполнении коллектива «Сурганова и оркестр».

Я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры!

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
0: Радиостанция «Гордость».
3: Привет, мы группа «Фабрика». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростове-на-Дону заработал первый построенный с нуля в постсоветской России тракторный завод. Общая территория завода 14 гектаров. Производственные площади занимают 62 тысячи квадратных метров. Мощности нового предприятия позволяют выпускать 5 тысяч тракторов в год. Здесь будут производить целую линейку тракторов на гусеничном ходу мощностью от 170 до 600 и более лошадиных сил, а также дорожно-строительную технику. Когда завод выйдет на полную мощность, здесь будут работать свыше 1850 человек.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Так останется секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верю.

0: Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Ученые из Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева КАИ разработали новый прибор для измерения влажности почвы. Устройство уже запатентовано, об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Принцип работы основан на свойствах электрического тока. В сухой почве ток почти не проходит, сопротивление слишком высокое. Во влажной почве ток идет лучше, сопротивление ниже. Датчик сделан в виде стакана с крышкой и рукояткой, в центре стержень с острым керамическим наконечником. Снаружи решетчатая стенка в виде спирали. При повороте рукоятки датчик ввинчивается в землю. Почва попадает внутрь и уплотняется. Пустот становится меньше. Это важно для точности измерений. Между центральным и наружным электродами подается напряжение. Источником может быть сеть, аккумулятор или батарея. Ток измеряют амперметром или специальным прибором. Влажность определяют по эталонным номограммам. Существующие аналоги требуют специальной лаборатории. Нужна предварительная подготовка почвы. Требуется измерение высоты столба жидкости с помощью лупы. Новый датчик не требует сложного оборудования. Он не нуждается в дополнительном...
3: Реклама.
4: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Арина Яковлева. Это имя вряд ли скажет многим о чем-либо, а вот если добавить отчество Родионовна, сразу понятно, речь идет о няне Александра Сергеевича Пушкина. Сказки, которые она рассказывала по памяти маленькому Саше, впоследствии стали источником вдохновения для самых знаменитых произведений поэта. Арина Родионовна была обычной крестьянкой. В описи села Кобрино Петербургской губернии она просто значится как Ириния Родионова. Грамоты она не знала, как и большинство крестьян того времени. Однако помнила наизусть множество сказок, песен, пословиц, поговорок. Александр с детства запоминал народные крылатые фразы и необычные сюжеты. Многие исследователи его творчества уверены, что именно от няни он услышал мотивы о семи богатырях, избушке на курьих ножках и многие другие. Она так много значила для поэта, что он называл няню мамушкой, а ее образ воссоздал во многих произведениях. Арина Родионовна послужила прототипом няни Татьяны в «Евгении Онегине», няни главного героя романа «Дубровский», мамки Ксении в «Борисе Годунове» и ряда женских образов в романе «Араб Петра Великого». Примечательно, что Пушкин никогда не писал в своих произведениях ни о родной матери, ни об отце. 50 лет назад в деревне Кобрино открыт музей «Домик няни Александра Пушкина».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Александр Еловских. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Бердске можно увидеть единственный в России памятник предпринимателям-челнокам? Поставили его в 2015-м, когда этот бизнес в том виде уже практически отошел в прошлое. Скульптурная группа вровень с пешеходами, чтобы удобно было подойти и посмотреть. Изображает мужчину и женщину с большими клетчатыми баулами, набитыми турецким или китайским барахлом на продажу. Есть поверье, что если потереть руку женщины, в жизни обязательно повезет. Еще можно опустить монетку в баул и привлечь в дом богатство. Скульптуры стоят возле входа на городской рынок, как память о временах, когда челноки держали на плаву всю страну.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно.

мужчину так эгоистично любили, знаешь. Мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Милосердие. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня милосердие – это доброта в действии. Если гуманизм – это в целом про уважение, то милосердие – это способность помочь тому, кто оступился, кому плохо или кто слабее тебя. Это значит не пройти мимо чужой боли, даже если ты очень занят. Это умение простить, когда хочется осудить, и дать человеку второй шанс, когда все от него отвернулись. Для меня милосердие – это не слабость, а огромная внутренняя сила. Это выбор – не умножать агрессию, а проявить сочувствие просто потому, что ты можешь это сделать. В конечном итоге милосердие – это то, что делает наше общество живым. Это понимание, что завтра на месте того, кому нужна помощь сегодня, могу оказаться я сам.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: История одной песни. После победы в Великой Отечественной войне пережить ужасы кровопролитных дней помогла песня «Эх, дороги». Текст музыкального произведения до сих пор будоражит сердца людей, напоминая о подвиге советских солдат. Композицию создали в самом конце войны журналист и поэт Лев Ашанин и композитор Анатолий Новиков, автор известной «Смуглянки». Они получили заказ на музыкальное представление из нескольких композиций, связанных общим сюжетом для ансамбля «Песни и пляски войск НКВД». Тема одной из них была сформулирована так: «Под стук колес бойцы едут на фронт». Она захватила творцов, ведь оба всю войну колесили по передовой, выступали перед военнослужащими.
1: «Эх, дороги, пыль да туман». Если вы видите, тут нет ни одного глагола. Это то, что очень близко русскому человеку с его простором, с его бесконечными дорогами, даже сама форма построения.
0: На представлении новой песни Ашанин сидел в зале. Когда выступление закончилось, он услышал сзади чье-то рыдание. В этот миг он понял, что «Дороги» должны стать итоговой песней войны, последним ее плачем. «Эх, дороги» имели огромный успех. Маршал Жуков назвал композицию лучшей песней войны, а знаменитый писатель Виктор Астафьев, сам фронтовик, считал ее поэтическим шедевром. Эту песню исполняли многие артисты СССР и современной России. Мы предлагаем послушать версию 69-го года вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары».

0: Реклама.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
2: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российская каскадерская школа имеет уникальную историю. Она начала формироваться в СССР в 20-е годы, но тогда актеры выполняли трюки самостоятельно. Даже Раневская в фильме «Весна» катилась с лестницы сама. Первым отечественным фильмом, где дублерами были боксеры, стала лента «Веселые ребята». Только в 60-е появились официальные документы, запрещающие актерам без спецподготовки выполнять опасные элементы. К середине 80-х сформировались направления в отечественном каскадерском искусстве – спортивные, конные, авто- и мототрюки. Сегодня опыт российской каскадерской школы ценится во всем мире, даже в Голливуде. Самые известные российские каскадеры – Алибек Кантемиров, Александр Иншаков, Варвара Никитина и Виктор Иванов, который снимался в «Искусственном разуме» и «Превосходстве Борна». В российском фильме «Сталинград» Иванов поставил рекордное количество сцен горений в истории мирового каскадерского искусства. За 4 дня он сделал 137 дублей.
0: Радио «Гордость».
2: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд равнодушных. Рядом никого, некому помочь, даже спиртом не согреть душу.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. Если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Якутии извлечен крупнейший в истории России ювелирный алмаз. Камень редкого янтарного цвета весит почти 100 граммов, а его размеры составляют 56 на 54 на 22 миллиметра. Алмаз получил имя в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как отметили в компании, 2025 год уже стал особенным для российской алмазной отрасли. Ранее в этом году был представлен крупнейший отечественный бриллиант весом более 100 карат, огранка которого длилась более 2 лет. Теперь к этой вехе добавилась еще одна – уникальный природный камень, символично найденный в юбилейный год.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно.
3: Реклама. Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Светлана Васильевна Хоркина, российская гимнастка, дважды выигрывала олимпийское золото, 9 раз побеждала на чемпионатах мира, в том числе 3 в абсолютном первенстве. Спортсменка 13 раз становилась лучшей на чемпионатах Европы. Один из гимнастических прыжков назван в честь Хоркиной. В спортивной среде ее звали «Королевой брусьев». Но Светлана показывала новаторские элементы, которые они придумывали вместе с тренером Борисом Пилкиным и в опорном прыжке, и на бревне. Во взрослую сборную страны Светлана попала в 13 лет. Ее первая Олимпиада в Атланте в 96 году сложилась крайне удачно. Ей удалось выиграть золото на брусьях и завоевать серебро в командном зачете. Уже в то время российская спортсменка считалась сильнейшей на планете, а за ее выступлениями следили во всех странах мира. На следующих играх в Сиднее Светлана показала новый прыжковый элемент, который назвали ее именем. На этих стартах Хоркина вновь поднялась на высшую ступень пьедестала за выступление на брусьях и завоевала серебро в командных соревнованиях. Светлана Хоркина – настоящая легенда мирового спорта. За многолетний вклад в развитие мирового и отечественного спорта она имеет немало государственных наград. В их числе ордена за заслуги перед Отечеством, почета и дружбы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 15 января в эфире федеральной радиостанции «Гордость» и при ее поддержке стартует новый проект продюсерской компании Николая Расторгуева «Давайте по-русски». Вы узнаете много нового и неожиданного про русский язык, его современное состояние, значение фразеологических оборотов, про речевой этикет и историю алфавита. В новой рубрике мы расскажем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге. Разберем историю и происхождение слов, самые распространенные речевые ошибки, переведем на русский распространенные фразы с других языков народов России. И обязательно поговорим об изменениях в орфоэпических нормах и о добавлении новых слов в словари. С нами на связи будут филологи, дикторы, журналисты, писатели и литераторы. Все те, кому не безразличен наш язык. Рубрика «Давайте по-русски» будет выходить в эфир на радио «Гордость» в 83 городах. Городах 47 регионов страны, включая исторические территории. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» с 15 января. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: дорогие друзья. Вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да. Что-то ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.
3: С вами Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Букеты в истории человечества известны с древнейших времен. Ими украшали жилища, использовали на церемониях, возлагали к подножью статуй богов, дарили, продавали. В России, например, цветочный бизнес известен с XVI века, а полевые цветы собирали в букеты с незапамятных времен для ароматизации жилых помещений и отпугивания злых духов. Но вот само слово «букет» появилось в русском языке сравнительно недавно. В середине XVIII века оно было заимствовано из французского в значении «связка цветов» или, еще точнее, «красивая комбинация срезанных цветов, собранных вместе и перевязанных лентой». Корнями слово уходит к старофранцузскому выражению, обозначавшему лес, рощу, группу деревьев. С XIX века слово «букет» стало использоваться для описания сложного аромата выдержанного вина. Если для описания молодого вина хватало просто слова «аромат», то по мере выдержки в бочках, а затем хранения в бутылках, вино приобретало целую совокупность нюансов, потребовавшую специального термина. «Букет» вполне подошел.
0: Радиостанция «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, Радио Гордость. Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».
2: Я буду с тобой.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что долгие пруды, давшие свое имя городу Долгопрудному, выкопал во времена Петра I Матвей Пушкин, предок великого поэта. Другое название прудов – Виноградовские, по усадьбе Виноградова, где они расположены. Одним из первых владельцев этой земли был Гавриил Пушкин, тот самый, которого Александр Сергеевич сделал эпизодическим персонажем в «Борисе Годунове». Остатки усадьбы можно увидеть рядом с прудами до сих пор. С середины 20 века вокруг прудов разбит парк, один из самых популярных в Долгопрудном.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на aurora.ru/18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.
3: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике вновь заработал цех металлургического комбината. Толстолистовой цех номер один Алчевского металлургического комбината ввели в эксплуатацию после 9 лет простоя. Сейчас цех работает только в дневную смену, однако в будущем планируется переход на круглосуточный график. Ежедневно цех выпускает порядка 150 тонн готовой продукции. Это листовой и другие виды стального проката.

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет! С вами Марлен. Слушайте мою песню «Русский».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что слово «киоск» имеет персидское происхождение? В Персии так называли «дворец». Оттуда слово попало в Турцию и прижилось в более скромном значении «особняк». По мере продвижения по европейским странам киоск становился все легче, изящнее, невесомее. Во Франции киосками называли постройки для отдыха в садах и парках – шатры, павильончики, беседки. В этом значении во второй половине XVIII века слово попало в Россию и получило развитие уже на русский лад. Киоском, например, могли назвать военную палатку, а через некоторое время слово «киоск» полюбилось торговцам. Они-то первые и стали употреблять его практически как синоним ларька. Но отличие все же сохранялось. Ларек выглядел без претензий на изысканность и торговал в основном продуктами и предметами повседневного спроса. Более изящные киоски предлагали газеты, журналы, прохладительные напитки, мороженое, театральные билеты. Различие сохранялось вплоть до 90-х годов прошлого века, эпохи ларьков и ларёчников. Сегодня, особенно в крупных городах, киоскам велено вид иметь приличный. Размещаться строго в определенных местах, торговать определенными видами продукции и обеспечивать покупателям комфорт и безопасность.
0: Реклама.
2: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что Анатолий Папанов – участник Великой Отечественной? В армию его призвали еще в 40-м году. Когда немцы предательски вторглись в нашу страну, будущий актер прошел короткую подготовку и сразу отправился на фронт. Он был из тех, кто принял самые первые страшные удары врага. В марте 42-го он оказался в окружении под Харьковом и был тяжело ранен в ногу. 6 месяцев провел по госпиталям и потом хромал до конца своих дней. Однако травма не помешала ему поступить в ГИТИС. Спустя много лет Папанов сыграл комбрига Федора Серпилина в экранизации романа Симонова «Живые и мертвые». Автор книги, прошедший все фронта военкор, считал игру Анатолия Папанова идеальной.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Реклама. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах радио «Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

Держим каждый свой путь одною дорогой, по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одним.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что подмосковный Долгопрудный – город жанровой скульптуры. С 7 по 12 годы на городской территории установили 5 контактных скульптур работы известного белорусского мастера Владимира Жбанова. Самой первой стала губернаторская повозка, запряженная парой лошадей карета, в которой можно посидеть. 5 лет спустя к ней пристроили задумчивого кучера с картой, и стало понятно, что неведомый губернатор заблудился без навигатора. А еще в Долгопрудном есть Золушка с туфелькой возле городского ЗАГСа, поручик Ржевский пират Джон Сильвер с попугаем. В пиратский сундук можно положить

0: Записку с желанием, и оно сбудется. А у Ржевского есть брат-близнец в городе Курске. Работа того же скульптора.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила, количество призов, сроков, месте порядки, получение на aurora.ru/18+.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 600 тысяч рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Карелия – уникальный регион России, экологически чистый край хвойных лесов, скал, рек и озер. Множество природных и рукотворных достопримечательностей, мощный поток туристов в любое время года. А еще Карелия – это край богатейших традиций и фольклора. В последние годы среди исполнителей и слушателей национальной карельской музыки становится все больше молодежи. Один из ярких примеров – ансамбль народной песни «Верия» из Сартовалы. Участники коллектива – юные, энергичные ребята в В стильных костюмах исполняют песни на основе древних мелодий родного края. Само собой, в неожиданной самобытной аранжировке. Современно, ярко и, что важно, привлекательно для их сверстников. На этот раз в центре внимания зажигательные карельские частушки «Койву», что на русский переводится как «береза». Тематика самая интересная для любого человека в любом уголке мира – любовь. Ансамбль народной песни «Верия» – «Койву». Язык исполнения – карельский.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первая в мире мокрая сварка под водой. Ремонт морских и речных судов, мостовых конструкций и буровых платформ, подъем затонувших кораблей. Для этих работ необходимо производить сварку металла под водой. Сухая подводная сварка подразумевает удаление воды из рабочей зоны. Для этого нужна камера, отсек или бокс и специальное дорогостоящее оборудование. В 1932 году советский инженер Константин Хренов продемонстрировал, как можно без всего этого обойтись. Впервые в мире он научно обосновал, создал и реализовал на практике процессы так называемой мокрой сварки, при которой водолаз и рабочий объект находятся непосредственно в воде. За научную разработку и внедрение методов электросварки и резки металлов под водой доктор технических наук, а впоследствии академик Константин Хренов был удостоен Сталинской премии.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирске разработали метод восстановления роговицы глаза с помощью клеток. Ученые смогли получить кератоциты – клетки, поддерживающие прозрачность роговицы из фрагментов ткани, удаленных при лазерной коррекции зрения. Эксперименты на лабораторных животных показали, что за 8 недель после введения этих клеток восстановление роговицы происходит полностью, включая восстановление ее толщины и прозрачности. Этот метод также помогает предотвратить развитие слепоты.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Студентке Яне Фадиной из Волхова 22 года. Почти 8 лет назад в школьные годы она создала благотворительный проект «Подарок другу». Его цель – помощь социализироваться особенным детям и оказать помощь их семьям. Начала Яна с того, что привлекла к волонтерству учеников Волховской гимназии. Основным объектом их заботы стали воспитанники детского реабилитационного центра. Гимназисты-добровольцы стали регулярно встречаться с детьми, проводить совместные творческие мероприятия, устраивать праздники. Самое яркое представление традиционно приурочено к Новому году. За почти 8 лет существования проекта Яна вовлекла в благотворительную деятельность свыше 150 волонтеров. Теперь это не только гимназисты, но и студенты, преподаватели и многие другие неравнодушные люди разного возраста и профессий. Более 300 детей с особыми потребностями получили помощь, внимание, заботу и нашли новых друзей. В декабре 2023 года Яна Фадина вошла в число финалистов и получила специальный приз международной премии «Мы вместе». Сегодня она работает над тем, чтобы расширить географию проекта «Подарок другу» на другие районы Ленинградской области.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: Цветковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

0: позвони мне, позвони.
1: Реклама. До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
2: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордых».

0: предположить, что кто-то другой из присутствующих с трудом сдерживает утробный рык. Сейчас включу, сейчас кому-то включу. Может, этот другой и не самый тактичный человек на свете, зато знает, как правильно произносятся слова «включим», «подключим», «заключим». А также «включишь», «заключишь», «подключишь». «Включат», «заключат», «подключат». Договор «заключим». Но пусть они пункт об авансировании включат, иначе мы им интернет не подключим. И все тут. Во всех личных формах глагола «включить» ударение падает на последний слог. И этот вариант единственно верный. Никаких «включим» и «подключим» нормы русского литературного языка не допускают. Стоит запомнить, грамотная речь – это очень важно. Возможно, важнее, чем вы можете себе представить.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Северной Вологде можно увидеть пальмы и банановые деревья? В местном ботаническом саду «Ботаника» растет больше 300 видов редких и экзотических растений, из которых часть занесена в Красную книгу. Среди них египетский папирус, финиковые деревья, мадагаскарские пальмы с ядовитым соком плюс кактусы и целый музей орхидей. Создавать ботанический сад стали местные энтузиасты в 2008-м. Им потребовалось построить огромную теплицу, полностью заменить грунт, подвести отопление. Самое старое растение в саду – 70-летний хомеропс, представитель одного из двух видов пальм, растущих в Европе. А еще в саду живут бабочки со всех концов света.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: «Голоса народов России». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Татарская вокалистка и музыкант Фаузия Кадырова – билингва и в жизни, и на сцене. Она свободно говорит на татарском и русском языках. На них же исполняет песни в двух разных музыкальных проектах. Разделение произошло, когда певица поняла, что аудитории и композиции на разных языках тоже могут быть разными. И слушатели часто ждут песню на определенном языке. Но язык – не единственное различие в проектах. Татарский проект «Дефне» – более динамичный, бойкий и дерзкий. Одна из первых песен проекта называется «Язык», в переводе на русский «Кольцо». В ней ярко выражены отсылки к тюркскому культурному коду, народным сказкам и легендам. Девушка потеряла кольцо, его унесло течением реки. Эта потеря символизирует не только ускользающее время, но и начало нового этапа жизни с воспоминаниями об ушедшем. В огранке оригинальной аранжировки композиция удачно сочетает этническое начало и современность. Тексты и мелодии для своих проектов Фаузия Кадырова пишет сама. «Дефне», «Йозек», язык исполнения – татарский.

0: на земле не останется нас.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тамбовской области приступили к выпуску беспилотных зерноуборочных комбайнов. Машины оснащены инновационными системами, которые позволяют оптимизировать расход топлива и обеспечивать ровный проход по полю без пропусков и прикрытий. Этот проект реализуется совместно с одним из белорусских заводов сельскохозяйственного машиностроения. Его реализация позволит заместить импортную сельскохозяйственную самоходную технику конкурентными образцами российского производства. Кроме того, на территории промышленной площадке планируется наладить выпуск беспилотных летательных аппаратов, а также компонентов и запасных частей для сельхозтехники.
0: Радио «Гордость».

вдруг ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим. До завтра, спокойной ночи, мой друг.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Якутии школьники успешно запустили стратосферный зонд со спутником, собранный своими руками. Аппарат взлетел на высоту около 30 километров. На спутнике установили камеру, счетчик Гейгера, инфракрасные датчики и оборудование для анализа качества воздуха. Все собранные данные будут использованы для подготовки к следующему большому событию – запуску первого школьного спутника «Чолбон» в космос, который планируется осуществить уже этим летом. В проекте участвовали 48 ребят из 8 районов Якутии при поддержке преподавателей Малой академии наук и специалистов из Красноярска. Для юных конструкторов это не просто эксперимент, а реальный шаг к будущим космическим проектам.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Реклама.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
5: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
4: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока у Украины не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут стоять пограничные столбы.
5: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
4: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22 демократическая Украина, с Петлюрой и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев это начало России.
5: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Творческие идеи и финансовые вопросы – очень разные проблемы приходилось решать дирижеру и пианисту Антону Рубинштейну, одному из руководителей Русского музыкального общества. Оно было создано в 1859 году. Через несколько месяцев после регистрации документов в Санкт-Петербурге прошел первый симфонический концерт РМО. Невероятная энергия и талант Рубинштейна помогали просто горы сворачивать. В первые годы существования РМО бюджет собрали, что называется, по крупицам. Взносы членов организации, доходы от концертов, благотворительные пожертвования. Тут, конечно, не обходилось без сильных мира сего и императорской фамилии в первую очередь. Но у любой медали есть обратная сторона. Влиятельные меценаты помогали, но при этом диктовали, какие исполнения и где исполнять. Рубинштейну с соратниками удавалось держать баланс, удовлетворять запросы спонсоров, но при этом продвигать современную на тот момент музыку, открывая публике сочинения современников.
0: Радио «Гордость».

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступает.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Сергей Нехаенко, музыкант.
1: Я не сразу понял, что такое жизнь. Когда ты совсем молод, кажется, что все еще будет. Можно ошибаться, терять время, откладывать. А потом наступает момент, когда ты оказываешься на самом дне. Я там был. И тогда приходит понимание, жизнь – это единственный шанс, и нет возможности все отрепетировать. Если ты здесь, если выжил, значит, зачем-то нужен. И не обязательно делать подвиги. Иногда просто достаточно жить честно, не изменять своим принципам, поддерживать своих близких. Надо стараться жить так, чтобы не было стыдно за свои решения.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
0: До 30 июня подавайте заявки на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Получить поддержку государства можно на проекты в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. В конкурсе могут участвовать негосударственные, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Подробная информация на pfki.rf и в канале МАКС «Культурная волна». Гранты ПФКИ.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в России есть питомник краснокнижных птиц, работающий прямо на территории металлургического производства? Это экопарк «Лебединое озеро», притаившийся посреди Новолипецкого металлургического комбината. Когда-то это был простой пожарный пруд. Он и сейчас наполняется очищенной технической водой с комбината. Зимой пруд прогревает, подавая по дну смесь горячего воздуха и сжатого пара. Вокруг вовсю работают цеха. А в пруду вот уже почти полвека разводят редких птиц. Сейчас в парке уже 730 обитателей.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Если б не было тебя,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Диспансер или диспансер? Где ударение? Многим так и хочется поставить его на второй слог, на «а». Но правильный вариант – диспансер. Это слово пришло к нам из французского языка, где означало «аптека», «лечебница». Изначально диспансеры были благотворительными учреждениями, где выдавали бесплатные лекарства. Французский диспансер восходит к латинскому «dispenso» – «распределять», «регулировать», «взвешивать». Но французы ставят ударение на последний слог. Так «dispenso» превратился в «диспансер» – место, где взвешивают и распределяют лекарства. Позже диспансер приобрел современное значение – центр профилактики и лечения. Примечательно, что от того же латинского «dispenso» произошло слово «диспенсер» – устройство для дозирования выдачи. Почему же «диспенсер», а не «диспенсер»? Все просто. Это слово пришло к нам из английского языка и сохранило соответствующее ударение. И если в диспансере окажут медицинскую помощь, то диспенсер выдаст каплю мыла, бумажное полотенце или таблетку.
2: Реклама.
3: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» сегодня на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Яратон. Так звучит любовь по-удмурски. То есть, в прямом смысле, именно так переводится главное слово в истории человечества на один из самых мелодичных языков России. Важным, прямо-таки философским вопросом задались авторы песни «Миртаны» Маин Яратанес, певица-композитор Лиза Лекомцева и поэт Алексей Данилов. На русский название переводится как «Чем измерять любовь?». Вывод прост и поэтичен одновременно. Любовь – чувство бескрайнее, нет величины, которой можно ее измерить. Пожалуй, согласимся с авторами. Помимо самого языка исполнения и явно прослеживаемых в мелодии национальных мотивов, в песне есть еще одна важная черта удмуртской лирики – обилие образов природы. Здесь и горы, подпирающие небеса, и непроходимые стены лесов, и бескрайние моря. Наглядная печать исконно удмуртского культурного кода в смелом современном прочтении. Лиза Лекомцева, «Миртаны» Маин Яратанес. Язык исполнения – удмуртский.

0: гордость. Слушаем своих.
1: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Реклама. Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, Xlantics ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantics с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте ощущения.
1: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Сегодня на РАН-ТВ.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
4: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Луганской Народной Республике вновь заработал цех металлургического комбината. Толстолистовой цех номер один Алчевского металлургического комбината ввели в эксплуатацию после 9 лет простоя. Сейчас цех работает только в дневную смену, однако в будущем планируется переход на круглосуточный график. Ежедневно цех выпускает порядка 150 тонн готовой продукции. Это листовой и другие виды стального проката.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Специалисты Института химии растворов Российской академии наук совершили прорыв в борьбе с раком и инфекциями. Создано уникальное соединение, способное разрушать ДНК опасных клеток. Новое вещество проникает между элементами генетического кода, словно клин, нарушая структуру молекулы. Это блокирует размножение раковых клеток, вирусов и бактерий. Исследователи отмечают, что соединение особенно эффективно против определенных участков генетического кода. Эта разработка открывает перспективы для создания принципиально новых лекарств.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Радио «Гордость».
1: Я люблю людей. Люблю, когда день. Люблю, когда ночь. Ведь ночью я тоже не прочь прогуляться. Я люблю детей. Люблю куда-нибудь лететь. Люблю, когда в жаркий день тень. Люблю помечтать в темноте.

Я люблю лето, люблю в шоколаде с халвою конфеты. Люблю, когда солнце в закате, кататься люблю на самокате. Я люблю, когда от смеха сводит скулы. Люблю с друзьями прогулки, загулы. Люблю пробежаться по берегу моря. Люблю настроение в дневной. Я люблю по ночам магистраль, звуки гитары в костра, пение птиц по утрам, лица довольные, да. Люблю смотреть

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гаммы, этюды, ежедневные занятия по несколько часов. Путь любого музыканта на сцену сродни занятиям спортом. Это дело требует не только таланта, но и терпения и трудолюбия. Профессионально учить музыке в России начали в середине 19 века. Благодаря созданию Русского музыкального общества появились сначала бесплатные курсы по пению и теории музыки, потом добавились занятия на инструментах и сочинительство. Первым был, как всегда, Петербург, через год – Москва. Уроки пользовались большим спросом. Так, за 6 лет курсы закончило 250 человек, по тем временам цифра немалая. Вскоре в двух музыкальных столицах организовали консерватории, а благодаря Русскому музыкальному обществу официально зафиксировали гражданские права профессиональных музыкантов. Отныне они получали звание свободных художников. Кстати, одним из первых был композитор Чайковский.
0: Радио «Гордость».
2: С вами Валерий Сюткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушаем своих.
1: Всем привет, я Мухтар Хардаев, автор-исполнитель своих собственных песен. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Если есть в тебе таланты, завяжи на праздник банты. Этот шуточный стишок придуман автором обучающих книг для детей младшего школьного возраста. Чтобы первоклашки не ошибались в ударении и не говорили «банты», объяснять им правила занятия неблагодарны. Да и большинство взрослых его не запомнят. Слишком много исключений. Проще запомнить конкретное слово. Запоминаем. Банты. Во множественном числе ударение не меняется, как и в уменьшительной форме. Бант, банты, бантики. Кроме забавного детского стишка, в помощь вам Пушкин, граф Нулин. Так, рюши, банты, здесь узор. Все это к моде очень близко. Немного истории. В русский язык банты пришли из немецкого языка через польский. На немецком бант – это лента, тесьма. Оттуда же аксельбант – атрибут церемониальной военной формы. Аксель в переводе с немецкого – плечо. Аксельбант – плетеный шнур, прикрепляется к плечевому шву под погон и идет до уровня второй пуговицы мундира. В современной российской армии аксельбант является принадлежностью формы для участников Парада Победы, почетных караулов и ряда торжественных церемоний. Если запомнить это слово и его историю, вопрос с ударением в слове «банты» просто отпадет. Никому ведь не придет в голову сказать «аксельбанты».
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне Радио Гордость. Здесь все свои.

0: это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть православный храм о 17 куполах? В Белгороде, в современном районе. Удивительная церковь, огромная, частью каменная, а частью бревенчатая, была воздвигнута верующими уже в наше время во имя святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софьи. В плане церковь имеет форму креста, но увидеть это можно только с высоты птичьего полета. Крыша ступенчатая в три ряда и обращена по всем сторонам света. Храм начали строить в 2004-м на пожертвования верующих. В 2010-м случился пожар, и деревянное убранство сгорело. Тогда верующие, сплотившись, смогли восстановить церковь меньше, чем за год. Сейчас храмовый комплекс, напоминающий одновременно кижи и сказочные царские палаты, украшение Белгородской улицы Королева. Гордимся традициями и современностью.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. Сегодня в рубрике «История песни «Заря». Ее написал и исполнил казак из Самары Максим Горельченко, один из победителей конкурса «Музыка гордых» в этом году. Композицию он посвятил погибшему на СВО брату, другу и воину их казачьего отряда Сергею Буланову с позывным «Заря». Его поразил тот факт, что Сергей, отправляясь во вторую командировку на СВО, на прощание семье сказал, что скорее всего не вернется, но по-другому поступить не может. И он не вернулся. Дома осталась жена Ксения и семеро детей. Когда Максим узнал от командиров о подвиге Сергея, как он, не жалея себя, шел на огромный риск ради спасения товарищей, тогда родились первые строчки. Автор отправил их супруге и сослуживцам Сергея. С передовой пришла просьба написать песню на эти стихи. Песню записали почти с одного дубля. Песню «Заря» очень ждут родители погибшего героя, семья и братья по оружию. И теперь она звучит на радио «Гордость». Слушаем композицию и гордимся нашими героями. Вечная слава!

0: Реклама.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя.
3: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самая глубокая скважина в мире. В начале 60-х годов в Советском Союзе была разработана первая в мире программа комплексного изучения литосферы Земли. В научно-исследовательских целях по всей стране производилось бурение скважин. В 70-м году в Мурманской области начали бурить Кольскую опорную сверхглубокую скважину. С перерывами бурение продолжалось до 90-го года и завершилось на отметке 12 262 метра. Скважина стала самой глубокой в мире. Таковой и остается до сих пор. А долгое время была еще и самой протяженной. С 2017 года мировой рекорд по протяженности удерживает скважина Чаево на шельфе Сахалина. Ее длина 15 километров. В отличие от вертикальной Кольской сверхглубокой, Чаево – скважина с большим отходом от вертикали и горизонтальным окончанием. Она предназначена для нефтедобычи.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Сибири совершили прорыв в поиске золоторудных месторождений. Исследователи впервые подробно изучили газовые включения в породах крупного кандуякского месторождения в Красноярском крае, где содержится более 15 тонн золота. Применяя современные методы анализа, специалисты обнаружили несколько сотен различных химических соединений в образцах горных пород. Особое значение имеют водные растворы с углекислым газом, содержащие соединения углерода, серы и азота. Установлено, именно эти вещества помогают золоту перемещаться в земной коре и формировать месторождения. Новое открытие поможет усовершенствовать технологии поиска золота.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка встречали выражение «и разверзлись хляби небесные». Обычно так иронично говорят об очень сильном дожде. Но вот что такое, собственно, хлябь? Это слово пришло из древнерусского языка и обозначает водопад, поток или глубины. В Ветхом Завете слово «хлябь» употребляется в повествовании о всемирном потопе, где все хляби небесные открылись и начался ливень, длившийся 40 дней и 40 ночей. Еще в 18 и 19 столетии слово «хлябь» использовали как синоним бездны и топи. У Тютчева морская хлябь гремит валами, а у Грибоедова вокруг Петербурга хляби вместо суши. Выдающийся лингвист Макс Фасмер считал, что наша хлябь имеет множество родственников во всех европейских языках. Среди них английское слово, обозначающее пруд или лужу, и литовское – обозначение топи или болота.
0: Радиостанция «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Вожаева. «Снегопад».
2: Снегопад плывет на белом ялике. В козью шаль обернута кульком. Я стою в зашитых старых валенках и ловлю снежинки языком. Маленькая, толстая, щекастая, клюква со сгущенкой, не лицо. «Горе ты мое, ну где ты шастала?» — бьет ладонью мама пальтецо. Озорной, смешливый, щеки алые. Боже мой, не мальчик, снеговик. Теплыми ладонями сбивала я затвердевший снег на половик. Снегопад плывет на белом ялике где-то под надсеверским Донцом. И стоит, и смотрит вверх, как маленький младший лейтенант с моим лицом.
1: Лауреат национальной премии «Поэт года» Наталья Вожаева так говорит о своем творчестве последних лет. «Все мои стихи, по сути, одно большое стихотворение, которое родилось 24 февраля 2022 года».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Солчак Тока – человек, благодаря которому независимая Тыва стала первым союзником Советского Союза в Великую Отечественную, а после войны вошла в состав нашей страны. Как говорил президент России Владимир Путин, патриотический настрой тувинцев заложен еще нашими предками, нашими отцами.

0: Великую Отечественную Тува поставила СССР 50 тысяч боевых коней, 700 тысяч голов скота безвозмездно, 10 тысяч полушубков, огромное количество консервов. Еще республика отдала стране весь свой золотой запас. Уже после войны с помощью тувинских коров восстанавливали уничтоженные немцами стада Украины. 200 тувинских добровольцев погибли в боях. Огромная цифра, учитывая, что вся армия республики насчитывала меньше 500 человек. Интересный факт. Солчак Тока – один из основателей современной тувинской литературы.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Концертный зал на радио «Гордость».

Знаешь, сын, а жизнь твоя будет счастливой, несмотря на разные в ней обстоятельства. Да, она бывает часто несправедливой, и любовь живет по соседству с предательством в отношении к ниже и вышестоящему. Сущность человечика и проявляется. Жизнь прекрасна тем, что в ней по-настоящему можно умереть.

тобой. Никогда не спорь о спасении Отечества, чтоб не пролетела жизнь за разговорами. Ведь не поумнело пока человечество, хоть до дыр зачитаны Библии сторами. Но все плохое с годами забудется, знаешь, заживает любая царапина. А Бог устроил так, что захочешь, все сбудется. Уж поверь мне на слово, честное.

0: первая в истории женщина – тяжелый водолаз. Получив специальность инженер-гидротехник, Нина Соколова пришла на работу в легендарный «Эпрон» – экспедицию подводных работ особого назначения. Работала на строительстве порта в Сочи и десантного причала в Мурманской области. В 1939 году Соколова стала первой женщиной в истории, получившей допуск на погружение в тяжелом скафандре на глубину до 10 метров. Для этого потребовалось личное разрешение председателя Президиума Верховного Совета СССР. Война застала ее в аварийно-спасательной службе Балтийского флота. Весной 42-го, когда в осажденном Ленинграде заканчивалось топливо, Соколова выдвинула идею прокладки трубопровода по дну Ладожского озера. Лично участвовала в строительстве. 29 километров проложили за 43 дня. Из них Нина Соколова провела под водой в общей сложности почти 27 суток.
1: Радиостанция «Гордость».

0: С радиостанции «Гордость».
1: Тихий Дон начинается с ручейка-фонтанчика в детском парке Новомосковска. Это одно из мест, где через реку можно перешагнуть. Красивая Меча – приток, после которого Дон становится большой рекой. Фотографы ездят на Мечу ради белых меловых скал, редких в нашей стране. В Воронежской области, в урочище Кривоборье, Дон изгибается идеальной подковой. Донские места – казацкие, шолоховские. Их духом можно проникнуться в станице Старочеркасской, которая много лет была главным городом донских казаков. Местный историко-культурный музей открыли еще в советское время по инициативе Михаила Шолохова. Атаманский дворец в стиле классицизма сохранился с позапрошлого века. В нем можно увидеть памятники славного прошлого, азовские трофеи Петра Великого, трофейные солнечные часы, которые казаки вывезли из Турции. Едем на Дон и слушаем посвященную ему песню казачьего ансамбля «Лазоревый цветок» на радио «Гордость» 107.1 FM в Ростове-на-Дону.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Софийский собор – одно из древнейших каменных зданий Вологды. Да и во всем мире храмов, сохранившихся с 16 столетия, не так много. Пятиглавый белокаменный храм возводили под наблюдением царя Ивана Грозного, который любил Вологду и подолгу жил в ней. Царь даже хотел перенести в северный город свою резиденцию, но, по легенде, не сделал этого как раз из-за Софийского собора. Рассердился, получив травму на стройке. В храме сохранились аутентичные росписи середины 17 века. Редкий случай. Мы даже точно знаем их автора – ярославского мастера Дмитрия Плеханова. Есть у собора еще одна уникальная особенность. Почему-то его алтарь обращен не на восток, как положено, а на север-северо-восток, к реке.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уральские химики разработали портативную диагностическую платформу для экспресс-диагностики вирусных и бактериальных заболеваний и определения уровня содержания антибиотиков. В основе разработки искусственно созданы уникальные органические молекулы, которые избирательно взаимодействуют с вирусными белками и некоторыми антибиотиками. Новое устройство сможет за 5 минут определить, болен человек или нет, а также какова природа заболевания – вирусное или бактериальное. Диагностическая платформа поможет медицинским учреждениям ставить быстрый первоначальный диагноз, а пациентам не тратить лишнее время на проведение дополнительных анализов.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северокавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, в которых любят делать ошибки даже грамотные люди. Одно из них – пломбировать. Да, ударение в нем ставится именно так и никак иначе. Только такой вариант разрешает словари. Соответственно, и процесс наложения пломбы называется пломбированием. Зуб, на который стоматолог наложил пломбу, у нас пломбированный. И вагон, в котором Владимир Ильич Ленин ехал в Россию, тоже пломбированный, а не пломбированный. Как, к сожалению, говорят очень и очень многие. Да, кстати, и раствор пломбирующий. Ударение второй слог будет неправильным в любом случае. Запомни это.
0: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Любовь Берзина. «Моя страна».
2: Я задыхаюсь в маленькой стране. Столь близкие границы не по мне. Пусть никогда в других краях не буду, но чувствую простором, шириной. Бескрайняя земля моя со мной, и я дышу, живу и верю в чудо. Я верю, что огромная страна нам, русским, не затем была дана, чтобы мы ее однажды разделили, чтоб задыхались в маленьком мирке от свары и грызни на волоске, и чтоб простор и ветер не любили. Наш ум широк, разбросан и богат, и каждый в мире нам почти что брат, пока он не возьмет нас за живое. Под нами дышит русская земля, колосья и деревья шевеля, и мы ее не отдадим без боя.
1: Поэт, журналист, лауреат литературных премий Любовь Берзина написала стихотворение «Моя страна» в августе 2022 года. Первая публикация была в социальных сетях. С тех пор стихотворение вошло в целый ряд поэтических сборников и регулярно звучит на мероприятиях в поддержку специальной военной операции, в том числе в авторском исполнении. Любовь Берзина – активный участник творческих десантов, концертов и выступлений для наших бойцов и ветеранов.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Музыкант и певец Чапаев.
1: Высокие нравственные идеалы. Это те принципы, которые помогают человеку понять, как правильно поступить. В жизни бывают сложные ситуации. И тогда важно иметь внутренние ориентиры. Честность, порядочность, уважение. Однажды один режиссер сказал мне: «Талант важен, но без порядочности он мало чего стоит». И я с этим абсолютно согласен. В любой профессии многое держится на доверии. Когда человек держит слово и уважает других, это и есть нравственные ориентиры.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: дарил бы всем подряд.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Шахтер Алексей Стаханов – один из символов Донбасса и один из немногих простых рабочих людей, чье имя носит целый город, ныне расположенный в Луганской Народной Республике в России. Родился Стаханов под Орлом в бедной крестьянской семье. С молоду много трудился, однажды ему надоело батрачить, и он отправился на Донбасс наниматься на шахту. Там Алексей сначала водил коней, таскавших вагонетки с углем. Лошадям завязывали глаза, чтобы они не боялись тьмы и тесноты. Затем Стаханов стал настоящим шахтером. Звездный час его настал в начале 30-х. В СССР шла индустриализация, требовалось повышать производственность труда. У себя на шахте «Центральная» Стаханов вместе с местным парторгом придумал свой метод повышения эффективности – разделение труда. Чтобы один рубил уголь, другие укрепляли своды шахты, третьи вывозили. Эффект оказался ошеломляющим. Выработку повысили в 14 раз. Парторг Петров уступил свою славу рабочему. Того приняли в КПСС и поселили в Москве в доме на набережной. По соседству жили Георгий Жуков и семейство будущего генсека Хрущева. А по всей стране развернулось стахановское движение. В СССР старались механизировать и рационализировать все, что можно. Бывали перегибы, но итог был в целом положительным. Стахановское движение дало нашей стране знаменитые комсомольские стройки. Инфраструктурой, созданной в то время, мы пользуемся до сих пор. А на радио «Гордость» песня в исполнении Николая Расторгуева и группы «Любэ» «Спят курганы темные» о простых парнях с Донбасса.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В рамках импортозамещения началось массовое производство отечественных секвенаторов – приборов для расшифровки последовательности нуклеидов в цепочке ДНК. Теперь российские ученые смогут изучать геном вне зависимости от зарубежных технологий. По сравнению с существующими аналогами, российская разработка обладает рядом преимуществ. У нашего прибора шире окно детекции, то есть он позволяет видеть больше кластеров ДНК и, соответственно, получать больше объем данных о происхождении и рисках развития наследственных заболеваний, а также в целом глубже изучать процессы, определяющие функционирование и эволюцию живых систем. Секвенирование – важный шаг в разработке новых методов диагностики и лечения, а также новых технологий в различных областях. Сегодня более 10 отечественных полногеномных секвенаторов уже работают в нескольких научных институтах России.
0: Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Ворсма – небольшой старинный городок в Нижегородской области. Первые упоминания о ней относятся к 16 столетию. Город очень красив, он вольготно раскинулся на берегах реки Кишмы и озера Тосканки. Летом здесь постоянно катаются на сапах. Главная достопримечательность – Свято-Троицкий Острово-Езерский монастырь, расположенный в центре озера. После революции его практически разрушили, но уже в наше время удалось восстановить три величественных храма. А еще Ворсма – наживая столица России. Ворсминскому ножу даже посвятили первый в городе музей. Едем в Ворсму и слушаем песню «Разлилась» местной группы «Рок Острова» на радио «Гордость» 97.6 FM в Нижнем и области.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Ботанический сад Кубанского государственного аграрного университета – уникальное место в Краснодаре, где собрано более 3000 видов растений со всего мира. Он служит не только для научных исследований и образовательных целей, но и как отличная зона отдыха для жителей и гостей города. Интересный факт – в саду есть редкие и экзотические растения, которые полноценно адаптировались к местному климату. Кроме того, здесь выращиваются лекарственные растения, которые используются в научных разработках университета. Ботанический сад – не просто коллекция растений. Это живой музей природы, где можно узнать много нового о разнообразии флоры, экологических процессах и важности сохранения природы. Прогулка по саду занимает примерно час и оставляет приятное впечатление благодаря уютным аллеям и колоритным уголкам природы.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Привет, я Леонсия Эрденко. Слушайте песню группы «Любэ» под названием «Домой» в моем авторском прочтении и исполнении на радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Тебе к

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радио.точка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало!

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «История о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на радио «Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф. При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+. Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российская государственная библиотека, ранее известная как библиотека имени Ленина, крупнейшая библиотека Европы и одна из самых больших в мире. В ее 19 ярусах хранится около 47 миллионов книг, журналов и диссертаций. История библиотеки начинается в середине 19 века с коллекции графа Николая Румянцева. В 1918 году она стала главной библиотекой страны, а ее фонды расширились в 4 раза благодаря национализации. В библиотеке также появился секретный отдел с идеологически вредной литературой. Фонды библиотеки пополнялись новыми изданиями даже в тяжелое военное время. После войны в Ленинке появится пневмопочта, специальный лифт для книг, а также возможность изучить некоторые издания в формате микрофильмов. Библиотека и сейчас продолжает пополнять свои фонды, оставаясь не только уникальным источником знаний, но и культурных мероприятий.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».
2: Всем-всем-всем большой привет. На связи Ламба Ильича.
3: Всем привет. На связи Татьяна Буланова. Слушайте нашу песню «Дорога» на радио «Гордость».
2: Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вопрос на засыпку. Что выпускает самолет перед посадкой? Внимание, правильный ответ. Шасси. Ударение в этом слове только на последний слог. На «и», а не на «а», как любят говорить многие, даже, казалось бы, вполне грамотные люди. «Шасси» пришло к нам из французского языка, где ударение всегда только на последний слог. Хоть в чем-то везет людям, правда? У нас же в заимствованных словах чаще сохраняется то же ударение, что было в языке оригинала. По крайней мере, пока слово как следует не приживется в русском. Вот дальше уже возможны варианты. Однако стоит помнить, что в русском ударение все-таки чаще падает на последний или предпоследний слог, а не на первый. Так что слово «шасси» имеет шансы сохраниться в первозданном виде.
0: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Любовь Берзина. Скрипка.
2: Ревут снаряды, пляшут здания, разломан мироздание строй. Но скрипки дальние причитанья я слышу, слышу за горой. Здесь стекла падают со звоном, здесь искры сыплются из глаз. Она поет над терриконом, как будто отпевает нас. Как совы ухают снаряды, земля взлетает в небеса, а скрипке ничего не надо, слышны ей небо голоса. Чернеют яблони и вишни, снаряды на зиму их кладут, под скрипки голос еле слышный, так верно ангелы поют. И кружит птицею слепою над морем гнева и борьбы, свидетелем на поле боя над головой бойца седою глухое пение судьбы.
3: Написать это стихотворение поэта Любовь Берзину вдохновил знаменитый скрипач-виртуоз Петр Лундстрем, продолжатель нескольких музыкальных династий. Петр регулярно выезжает в зону СВО. Он помогает одаренным детям, юным музыкантам из регионов, пострадавших в результате боевых действий. И, конечно, выступает с концертами для наших бойцов и мирных жителей. Его скрипка поет на любых площадках. В Донецкой филармонии и в госпиталях, в блиндажах и подвалах, в расположении воинских частей и на передовой, буквально в 300 метрах от линии фронта.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Певица Ивушка.
1: Раньше мне казалось, что гражданственность – это что-то очень официальное из учебников, но на самом деле это про наше взросление и осознанность. Если патриотизм – это те самые теплые чувства и любовь к родине, то гражданственность – это когда ты переходишь от эмоций к делу. Это твоя личная позиция, когда ты понимаешь, твои права – это еще и твои возможности что-то изменить вокруг. Быть гражданином – значит быть не просто жителем, а человеком, который искренне включен в жизнь общества и чувствует ответственность за то, что происходит в его городе и стране. Для нашего поколения это часто начинается с простых, но важных вещей, например, с волонтерства. Когда ты помогаешь другим не потому, что кто-то заставил, а по велению души. Это и есть настоящая гражданственность. Это крутой способ проявить свою зрелость, научиться сопереживать и реально влиять на мир. Знаменитая фраза про то, что гражданином быть обязан, сегодня для меня звучит как призыв быть отечество достойной дочерью, которая делом доказывает свою любовь к дому. Это драйв созидания, когда ты понимаешь, что твоя лояльность и твои поступки – это и есть фундамент нашего общего будущего.
0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Пламенный привет всем слушателям «Радио «Гордость». Здесь Дмитрий Нестеров, группа «Свинцовый туман».
2: И Ксения Коржова, проект «Кода».
1: Представляем вам нашу совместную песню
2: «Продолжай говорить со мной».
1: Слушайте нас на «Радио «Гордость».
2: Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Александр Потапов пал смертью храбрых 30 августа 2022-го. Старший лейтенант спецназа Росгвардии погиб, выполняя долг офицера. Закрыл собой двух мирных жителей от осколков украинского снаряда, посланного «Хаймарсом». Дело было в Изюме. Группа росгвардейцев возвращалась с задания, когда город накрыло. Украинцы бомбили местный рынок. Наши воины взяли эвакуацию под контроль. Александр Потапов сопровождал местных жителей в безопасное укрытие, когда рядом с ними разорвался снаряд. Указом президента погибшему офицеру присвоили звание Героя России посмертно. Сейчас его именем названа улица в подмосковной Балашихе. Кроме того, имя погибшего героя носит школа в поселке Шиханы Саратовской области. Там Александр Потапов учился, там играл в футбол, занимался дзюдо и самбо. Оттуда поступил в педагогический колледж, после которого оказался в Росгвардии. Вечная память и вечная слава.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Концертный зал на Радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Встречайте, Алексей

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина-нейрохирург. Серафима Брюсова в девичестве Сидорова во время Первой мировой войны работала медсестрой в хирургических госпиталях. Окончила Второй Московский медицинский институт. С 1928 года по приглашению Николая Бурденко работала сначала в нейрохирургической клинике, а потом в Московском нейрохирургическом институте. Блестяще оперировала, обучала нейрохирургии ординаторов и аспирантов. В 1939 году Брюсова защитила докторскую диссертацию, в 1941 стала профессором, написала более 40 научных работ. Среди них особую ценность представляет первая отечественная монография «Ангиография мозга».
0: Радиостанция «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Радик Юльякшин – российский композитор, аранжировщик, саунд-продюсер, исполнитель песен на башкирском, татарском и русском языках. Народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель престижных наград музыкальных фестивалей и конкурсов. Певец выступает по творческим псевдонимам Элвин Грей. Исполняет народные и авторские песни в современной аранжировке. «Карбулсан» в переводе с татарского означает «если бы я был снегом». И, конечно, эта песня о любви. Герой мечтает стать снегом, чтобы нежно касаться возлюбленной, таять от тепла ее руки или устилать ее путь, оставаясь рядом даже на расстоянии. Автор слов – Расих Шамский, автор музыки – Ильгиз Баязитов. Элвин Грей, «Карбулсан», язык исполнения – татарский.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть самую большую в мире коллекцию дымковских игрушек? В тематическом музее в Кирове. Его коллекция более 1000 уникальных игрушек, сделанных на протяжении всего 20 века. В музее можно узнать о традициях промысла. Например, не всем известно, что раньше игрушки покрывали взбитым яйцом для блеска. Тут же рядом мастерские, в которых мастерицы и сейчас трудятся над подлинной дымкой. Кстати, изготовление дымковских игрушек традиционно женское дело. Настенная роспись с портретами знаменитых дымковских мастериц прошлого – одни из уникальных экспонатов музея.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые вывели первый в стране сорт чиа, адаптированный к отечественным климатическим условиям. Разработку представили специалисты Омского аграрного университета. Новый сорт семян, получивший название «Сибирский изумруд», успешно прошел государственные сортоиспытания и включен в реестр селекционных достижений. По своим характеристикам он не уступает мексиканским аналогам и уже привлек внимание аграриев из различных регионов. В дальнейшем планируется его промышленное производство, что позволит расширить применение культуры в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в мире посадка на Северном полюсе. 21 мая 1937 года самолет впервые в мире осуществил посадку на лед вблизи Северного полюса. Это был самолет Ант-6, арктический вариант тяжелого бомбардировщика ТБ-3. За штурвалом находился опытный полярный летчик, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин», герой Советского Союза, командир летного отряда Михаил Водопьянов. В тот день, 21 мая 1937 года, в рамках первой высокоширотной советской экспедиции «Север» экипаж Водопьянова доставил на льдину четверых советских полярников. Личный состав первой в мире научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-1». При посадке самолета впервые в авиации был применен тормозной парашют.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Яратон. Так звучит любовь по-удмуртски, то есть в прямом смысле именно так переводится главное слово в истории человечества на один из самых мелодичных языков России. Важным, прямо-таки философским вопросом задались авторы песни «Миртаны» Маин Яратанес, певица-композитор Лиза Лекомцева и поэт Алексей Данилов. На русский название переводится как «Чем измерять любовь?». Вывод прост и поэтичен одновременно. Любовь – чувство бескрайнее, нет величины, которой можно ее измерить. Пожалуй, согласимся с авторами. Помимо самого языка исполнения и явно прослеживаемых в мелодии национальных мотивов, в песне есть еще одна важная черта удмуртской лирики – обилие образов природы. Здесь и горы, подпирающие небеса, и непроходимые стены лесов, и бескрайние моря. Наглядная печать исконно удмуртского культурного кода в смелом современном прочтении. Лиза Лекомцева, «Миртаны» Маин Яратанес. Язык исполнения – удмуртский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Светлана Васильевна Хоркина, российская гимнастка, дважды выигрывала олимпийское золото, 9 раз побеждала на чемпионатах мира, в том числе 3 в абсолютном первенстве. Спортсменка 13 раз становилась лучшей на чемпионатах Европы. Один из гимнастических прыжков назван в честь Хоркиной. В спортивной среде ее звали «Королевой брусьев». Но Светлана показывала новаторские элементы, которые они придумывали вместе с тренером Борисом Пилкиным и в опорном прыжке, и на бревне. Во взрослую сборную страны Светлана попала в 13 лет. Ее первая Олимпиада в Атланте в 96 году сложилась крайне удачно. Ей удалось выиграть золото на брусьях и завоевать серебро в командном зачете. Уже в то время российская спортсменка считалась сильнейшей на планете, а за ее выступлениями следили во всех странах мира. На следующих играх в Сиднее Светлана показала новый прыжковый элемент, который назвали ее именем. На этих стартах Хоркина вновь поднялась на высшую ступень пьедестала за выступление на брусьях и завоевала серебро в командных соревнованиях. Светлана Хоркина – настоящая легенда мирового спорта. За многолетний вклад в развитие мирового и отечественного спорта она имеет немало государственных наград, в их числе ордена за заслуги перед Отечеством, почета и дружбы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Магнитогорске стоит здание-памятник истории отечественной архитектуры. Здесь в 1951 году был построен первый в СССР крупнопанельный бескаркасный жилой дом. Это было экспериментальное строительство. Панельные стены, изготовленные заранее. Монтаж шел быстро, в 28 дней, тогда, когда кирпичные дома строились не меньше года. Дом стал прототипом, который впоследствии развили в массовые проекты по всей стране. Магнитогорский опыт строительства крупнопанельного домостроения оказал влияние далеко за пределами города. Дома по подобной технологии появились в Мурманске и в Москве, и даже за границей. Этот дом является символом того, что Магнитогорск был на передовой экспериментальных решений в жилье. Символ инноваций, скорости и масштабов.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Руслан Осташко, телеведущий.
3: Давайте признаем, слово «патриотизм» у многих до сих пор ассоциируется с огромными баннерами, торжественными линейками и очень серьезными лицами на трибунах. Но, если честно, настоящий патриотизм – штука куда более тихая и даже, я бы сказал, интимная. Это не то, что ты выкрикиваешь в мегафон, а то, что заставляет твое сердце ёкнуть, когда ты после долгой поездки видишь знакомый указатель с названием своего города или чувствуешь запах родного двора после дождя. Это чувство, которое умудряется объединять людей самых разных взглядов, профессий и возрастов, делая нас по-настоящему крепким монолитом. Все ведь начинается вовсе не с лозунгов, а с каких-то совершенно бытовых мелочей, которые прошиты у нас в подсознании. С маминой колыбельной, с той самой скрипучей качели на детской площадке, с первой прочитанной книжки и вкуса бабушкиных пирожков. Это любовь к своей малой родине, которая потом, как круги на воде, расходится на всю нашу огромную страну. Патриотизм базируется на очень личных, почти сакральных вещах. На гордости за историю своей семьи, на памяти о дедах и на том особенном чувстве, когда ты понимаешь, ты здесь свой, ты дома. Но давайте без розовых очков. Патриотизм – это не только умиление березками и ностальгия. Это прежде всего осознанная ответственность. Знаете, есть такая категория людей, которые любят рассуждать о любви к родине, сидя на диване, но при этом ворчат на каждый неубранный сугроб. Так вот, настоящий патриот – это тот, кто не просто хвалит все подряд, а тот, кто искренне хочет сделать свой дом лучше и ищет для этого способы. Если ты честно делаешь свою работу, если ты не прошел мимо чужой беды, если ты вкладываешь свои силы в развитие своего города, поздравляю, ты патриот в самом крутом смысле этого слова. Это активная жизненная позиция, а не просто красивая картинка в соцсетях. Кстати, очень здорово наблюдать, как меняется отношение к этой теме сейчас, в 2026 году. Нам долго пытались внушить, что быть человеком мира без привязки к корням – это верх крутости. А любить свое – это как-то несовременно. Но посмотрите на сегодняшнюю молодежь. Число ребят, которые искренне считают себя патриотами, за последние 10 лет выросло на целых 16%. И это не для галочки. Это живое желание запускать стартапы в своих регионах, изучать свою историю и путешествовать по России, открывая ее заново. Это поколение хочет созидать здесь, у себя дома. И это чертовски вдохновляет. Любить свое не значит закрываться от мира забором или смотреть на других свысока. Напротив, только тот человек, который глубоко ценит свои корни и свою уникальность, может по-настоящему уважать чужую культуру. Мы просто понимаем, кто мы такие и какая невероятная мощь стоит за нашими плечами. Патриотизм – это осознание того, что твоя личная судьба и судьба твоей страны – это одна общая, неразрывная история. И когда ты это чувствуешь, у тебя появляется такая внутренняя опора, которую не расшатают никакие переменчивые ветра. В конце концов, Родина – это не просто территория на географической карте. Это мы сами, наши дела и наша вера в общее будущее.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Александровская колонна, которая венчает архитектурный ансамбль Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, самое высокое триумфальное строение в мире. Она опережает колонну Трояна в Риме и Вандомскую колонну в Париже. Архитектор Огюст Монферран создал это удивительное по простоте, но поражающее воображение сооружение по заказу Николая I. Так император пожелал увековечить память о победе его брата Александра I в противостоянии с Наполеоном. Красный гранит для колонны доставили в северную столицу из каменоломни Выборгской губернии. Устанавливали ее 2 года. Сам монтаж колонны в начале 19 века выглядит невероятным. Деревянные леса, лебедки, тысячи работников. Гранитный монолит весом более 600 тонн установили всего за 1.5 часа при помощи 2000 человек. Колонна стоит на усеченном конусе. Ее края свисают, что позволяет подвижно реагировать на ураганные ветры и температурные изменения. Николай I, оценивший великолепный результат, не мог скрыть своего восхищения.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни.
3: На улице Каштановой одна из самых популярных песен Юрия Антонова. У легендарного хита интересная история. Однажды поэт Игорь Шафиран показал Антонову свои стихи, написанные к юбилею Крымской области. Это прежнее название Республики Крым. Напомним, 200-летие вхождения Крыма в состав Российской империи отмечали в 1983 году. Изюминкой текста стали реальные названия улиц крымских городов и поселков. Через несколько дней Юрий Антонов положил стихи на музыку. Фирма «Мелодия» выпустила пластинку, песня прозвучала на радио. Восторженные отзывы посыпались буквально мешками. Тогда композитор сделал новую аранжировку и перезаписал песню с группой «Аэробус». Эта редакция песни стала настоящим шлягером и не теряет популярности более 40 лет.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Нина Семизорова – знаменитая советская и российская балерина, народная артистка России. Одна из самых ярких звезд балета постсоветской истории нашей страны. Родилась она в Кривом Роге в 1956-м. В 22 года начала работать в Большом театре, которому отдала четверть века. В главный театр тогда еще Советского Союза молодую артистку позвала сама Галина Уланова после победы в международном балетном конкурсе. В то время в Большом блистали все звезды отечественного балета: Майя Плисецкая и Екатерина Максимова, Михаил Лавровский и Марис Лепа. В этой блестящей команде Нина Семизорова сразу же заняла достойное место, став солисткой. Последняя ученица Галины Улановой быстро покорила вершины классического балета. Нежная Одетта, яркая Адилия из «Лебединого озера», лиричная Фригия и сладострастная Эгина из «Спартака», технически совершенная Жизель – все это Нина Семизорова. Ее триумфом стала «Легенда о любви» – сложнейший спектакль, где балерина регулярно оказывается вниз головой. Не все танцовщики способны вовремя завершить карьеру, но Семизорова – редкий пример сочетания таланта педагога и артиста. Она закончила педагогический факультет ГИТИСа и стала преподавать там методику классического танца. Сейчас она работает балетмейстером, репетитором и в Большом, где репетирует вместе с Марией Виноградовой, ведущей солисткой театра. Интересный факт. Нина Семизорова считалась высокой для балерины, и из-за этого ей было непросто подобрать партнера.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Двор-колодец на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге – это уникальный архитектурный объект, характерный для петербургской застройки 19-20 веков. Такие дворы получили свое название из-за формы. Узкий вход ведет в широкий внутренний двор, будто в колодец. Интересный факт – эти дворы создавали особую атмосферу городской жизни, где соседи могли общаться и вместе проводить время, несмотря на плотную застройку. Улица Рубинштейна особенно известна своими уютными двориками и популярными кафе, которые скрыты от шумных улиц именно в таких двор-колодцах. Сегодня эти пространства не только сохраняют дух старого Петербурга, но и служат важными культурными и гастрономическими центрами, привлекая туристов и местных жителей. Двор-колодец на Рубинштейна – отличный пример того, как городская архитектура формирует уникальную городскую среду.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
4: Как сейчас дела у группы «Рок-Острова» с концертами? Вот где, куда?
5: Концертов очень много. Я даже как-то вот в последний год прям даже как-то устал от них, можно сказать, от концертов. Просто очень много. Но мы работаем, куда деваться надо. Если народ хочет, надо работать. Пока ты востребован, надо работать. Это потом, когда ты не будешь востребован, тогда уж и сядешь отдыхать будешь. А пока тебя спрашивают где-то, ты нужен, значит, надо ехать и работать.
4: Вот я не был ни разу на вашем концерте. Сколько раз звучит песня «Ничего не говори» за программу?
5: Ну, смотря в каких городах. Если где в городах мы, первый раз, то там два раза мы играем. В начале и в конце. А если где мы уже много раз были, то иногда мы ее сначала не играем, только в конце. Но мы ее играем всегда.
4: Ну, наверняка же сейчас это какая-нибудь такая версия лонг, да, там минут на 7,
5: нет? Нет, почему? Она обыкновенная, как она была, только я ее чуть-чуть убыстрил, потому что там мне она все-таки в первом варианте, она уж, мне кажется, уж больно медленной. Там где-то 105, по-моему, ударов, или даже 100. Я ее убыстрил хотя бы там до 115, немножко порезвее как-то хочу. Вот, ну, время подсказывает, что надо,
4: да,
5: убыстряться.
4: Вот что, да, убыстряться надо, действительно. И пора нам сыграть еще одну песню.
5: Давайте «Костры» споем. Мы ее тоже всегда играем на каждом концерте.
4: Ну, несколько слов о песне.
5: Песню родилась она еще очень давно. Она, во-первых, родилась, вот когда я приехал в Москву, и первую версию мы записали в 2001 году или в 2000-м. Или в 2001-м, на первом, на моем сольнике. То есть это даже не писалось «Рок-острова». Или писалось.
4: Это не так важно, да.
5: Ну, это как бы сольники. У меня есть три вот сольника таких, а-ля шансон такой. Ну, в моем понимании шансон. И она еще тогда была. И она была медленной песней. А потом, в 2009 году, мы ее переделали, переосмыслили, и она вот получилась такая, как она сейчас есть. Но на концерте мы ее играем даже не в таком варианте, как она вышла на диске, мы ее играем в более танцевальном варианте, потому что в конце концерта там уже идет разнос, ну, такой, да. Зрители встают, танцуют, и угар такой прямо идет. Ой-ой-ой. И поэтому, если бы мы ее играли по-медленному, было бы неправильно. И мы ее играем в таком, в кочевом варианте.
4: Ну а сейчас эксклюзивно в эфире «Радио Гордость» «Костры», Владимир Захаров, «Рок-острова».

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах.
1: История одной песни.
2: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать «Радио Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что Валерия Гергиева не хотели брать в музыкальную школу? Будущий дирижер решил симпровизировать и подправить музыкальный отрывок вместо того, чтобы его повторить. Семья Гергиева не была музыкальной. Папа военный, мама инженер. Ранняя смерть отца повлияла на выбор профессии. Мальчик уходил в училище на весь день и играл там сутками, чтобы выплеснуть горе. До этого он учился в музыкальной школе без энтузиазма. Пальцы с трудом приноровились к клавишам. Еще студентом Гергиев вошел в число победителей международного конкурса, обойдя 70 опытных дирижеров. Он управлял оркестром в Нью-Йоркской Метрополитен-опере и в голландском Роттердаме. Его прочтение опер Вагнера не знает равных. Маэстро не раз входил в рейтинги самых востребованных дирижеров мира. А еще он прославился тем, что дирижировал оркестром Мариинки на фоне амфитеатра Пальмиры, которому 2000 лет. Любопытно, что Валерий Гергиев – страстный футбольный болельщик. Он болеет за Владикавказскую «Аланию» и питерский «Зенит».
0: Радио «Гордость» представляет.

0: иначе «армут». Второе значение слова «бардак» – «беспорядок», «хаос». И здесь есть несколько версий. Первое. Вместительный глиняный горшок нередко служил хранилищем мелочей, чтобы не валялись повсюду и знать, где искать. Не напоминает случайно автомобильный бардачок? По другой версии, русский «бардак» образовался от созвучного и опять же тюркского слова «кавардак». Изначально это жаркое из мяса и тех продуктов, что найдутся под рукой. Опять же, смесь, путаница, неразбериха. То есть бардак и кавардак в русском языке стали практически синонимами. При этом бардак считается словом грубым, даже жаргонным, а кавардак – нейтральным. А все потому, что бардаком некогда называли публичный дом. Это своего рода эвфемизм, то есть замена неприличного понятия более приемлемым. Французское слово «бордель» исключает двойное толкование, а «бардак», созвучное и исходному «бордель», и «кабак», и «кавардак» звучало несколько пристойнее. Но осадок остался, а потому используется это слово все реже. Автомобильного бардачка вполне достаточно.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одну. Зато какую? Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России разработано новое средство акустической защиты для кораблей и судов. Это напольное покрытие, снижающее вибрацию палубных настилов. На базе этой рецептуры можно создавать целую номенклатуру изделий. Отечественный продукт не только способен полностью заменить зарубежные аналоги, но и превосходит их по целому ряду показателей, таким как вибра, шумопоглощение и износостойкость. Для кораблей и судов важно такое понятие, как обитаемость, то есть степень их приспособленности к жизнедеятельности человека в условиях плавания. Поэтому работа над созданием материалов с высокой способностью поглощать вибрационную и акустическую энергию идет постоянно.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов, СТ.
2: Ну, во-первых, как мне кажется, было бы очень странно выпустить «Дай ему сил», а потом не говорить больше про эту тему. Про тему того, что происходит, про тему поддержки наших ребят, которые находятся сейчас в окопах. И благодаря тому, что они делают сейчас, мы можем делать здесь то, чем мы занимаемся, разговаривать в эфире, куда-то ехать, что-то вести детей в садик, вести мирную жизнь. Поэтому, опять же, я хотел продолжить высказываться в песенной форме. Каждое слово должно быть на своем месте. Когда ты, ну, говоришь о таких серьезных вещах, как то, что происходит сейчас. А каждое слово должно быть не просто так написано. Мне очень хотелось сказать о том, что мы ждем ребят здесь дома, что мы благодарны им за то, что они делают. И то, что мы здесь каждый день переживаем и думаем о них. И я ехал на фестиваль Таврида. Это очень сейчас долгая дорога, потому что нет перелета. И надо ехать на машине. И вот у меня была возможность в машине из большого количества разных заметок собирать из разных там напевок, куплетов, птичек в телефоне, собирать форму. Но не хватало, ну, завершения, момента одного. Я приехал на фестиваль Таврида, где я участвовал в патриотическом спектакле. Туда приглашают звезд, и вот в этот раз позвали меня. Я открывал спектакль песни «Дай ему сил», а также внутри спектакля у меня есть совместная песня с Сергеем Нехаенко, который там задействован, песня «Мысли». Она, по-моему,
3: есть
2: тоже
3: у нас в эфире,
2: есть,
3: да,
2: в эфире,
3: да,
2: на радио «Гордость». Вот. И мы стоим буквально уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Я говорю, есть гитара? Я Сереге говорю, Нехаенко, есть гитара? Он говорит, сейчас найдем. Мне приносит гитару, я так... А я-то знаю всего 5 аккордов. Я понимаю, что нужно 6. Но она сейчас вот выйдет в версии, в простой, в гитарной. Я хотел записать, сделать простые аккорды, которые даже я могу сыграть. Поэтому давайте я ее спою, а там поговорим.
3: Итак, предпремьера на радио «Гордость». Эксклюзивно у нас в прямом эфире СТ «Вера, надежда, любовь».

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба. Страх пытался тебя обуздать, но ты страха не ведал. Ты держал свое слово и строй, ночь в дежурстве, на рассвете в бой.

0: За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. А тем, кого нет, уже больше с нами, им вечная память.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Все наверняка слышали популярное слово «трэш». Пришло оно к нам из английского где-то в 10-е годы. Обозначает нечто ужасное и отвратительное, либо вульгарное и эпатажное. Трэш-стрим — это когда автор видео делает с кем-то из участников шоу или с собой нечто непотребное, нередко преступное. Трэшовое кино может быть начиненным вульгарными штампами или просто до омерзения скучным. В английском же слово «трэш» появилось примерно в 16 веке. Еще каких-то лет 200 назад самыми употребимыми там были существительное «трэш», то есть плохие листья табака, непригодные для продажи, и глагол «трэш», то есть обрезание листьев сахарного тростника, чтобы он побыстрее созревал. Где-то в 19-20 веках слово начало приобретать популярность и дополнительные значения – мусор, хлам и даже отребье. Кстати, есть же наши родные русские слова. Для чего нам это трэш, когда можно сказать ужас, кошмар или, в конце концов, непотребство? А еще лучше думать только о прекрасном. Смотреть хорошее кино, общаться с добрыми людьми, тогда уж точно риск столкновения с непотребствами любого рода стремится к нулю.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Алексей Николаевич Мишин – великий российский тренер по фигурному катанию. Его специализация – одиночки, и здесь он достиг подлинных высот. Самый знаменитый его ученик – двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Кроме того, Мишин тренировал олимпийского чемпиона Алексея Урманова. У него начал спортивную карьеру и еще один наш олимпиец – Алексей Ягудин. Среди воспитанниц Мишина – чемпионка мира, вундеркинд Елизавета Тухтамышева и чемпионка Европы Софья Самодурова. Его визитная карточка – сложнейшая прыжковая техника и отточенные филигранные вращения. Родился Мишин в Севастополе в семье офицера морской пехоты, фронтовика. Жизнь сильно помотала его по стране – Ульяновск, Тбилиси, Ленинград. Путь Алексея Николаевича в большой спорт был непрост. Большинство приходили в фигурное катание в 5-6 лет. Мишин стал на коньки в 15. Увлекся фигурным катанием в Ленинграде. В таких случаях большинство не идет в спорт. Благо, будущий тренер успешно учился на инженера-электронщика. Однако Мишин добивался успеха во всем, за что брался. В паре с Тамарой Москвиной он стал чемпионом СССР и серебряным призером чемпионата мира. Карьеру пара завершила рано и сосредоточилась на тренерской работе. Первым успехом Алексея Николаевича стал Юрий Овчинников, чемпион СССР и бронзовый призер чемпионата Европы. А подлинной вершиной тренерской карьеры стал Евгений Плющенко. Он вошел в историю как автор прыжковых комбинаций непревзойденной сложности. Гордимся нашими.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
4: Когда мы слышим слово «гуманизм», я думаю, вы согласитесь со мной, в нашем сознании возникают самые добрые, самые возвышенные чувства. И действительно, мы знаем много примеров гуманизма, в том числе и в нашей истории. Один Лев Толстой чего стоит. А с другой стороны, гуманизм, который возник в эпоху Возрождения, это, в общем-то, отказ от божественной природы человека. Человек был поставлен на место Бога и должен был сам разбираться, что хорошо, а что плохо, без помощи свыше. По-русски гуманизм – это человечность. Возможна ли истинная человечность без того, кто, собственно, создал человека по образу и подобию? Смею предположить, что возможен, но какой-то очень непродолжительный отрезок в истории. Дальше идут деструктивные и разрушающие процессы, которые порой заканчиваются реками крови, как говорил Федор Михайлович Достоевский. Вне Бога нет правды и нет любви. Вне Христа нет гуманизма. Так говорил и убедительно, а главное, художественно доказывал в своих произведениях великий русский писатель. И действительно, если мы с вами посмотрим на некоторые западные страны, то увидим, что их безбожный гуманизм довел до того, что на повестке дня стоит упразднение самого человека. Отменяются все формы коллективной, религиозной, национальной, наконец, гендерной идентичности. Запад вплотную подошел к так называемому трансгуманизму, в котором осталось окончательно освободить человека от его человечности. Нам же нужно оставаться верными идеалам настоящей человечности, истинной человечности, и с Богом идти своим традиционным путем.
1: Истории о главном –

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песнеров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Более 20 лет назад в небольшом кузбасском городке Калтане отец привел 6-летнего сына к своему другу, футбольному тренеру. Этим мальчиком был Александр Головин, игрок сборной России и французского клуба «Монако». Его первый тренер Александр Плюсунов по-прежнему тренирует юных футболистов в Калтане. Плюсунов – местный уроженец. В школьные годы играл в футбол и баскетбол. Занимался легкой атлетикой, был чемпионом города по прыжкам в высоту. Александру было около 40, когда он потерял руку. Работать на производстве, как раньше, он больше не мог. Старый друг предложил тренерскую работу в детско-юношеской спортивной школе. Плюсунов поступил на заочное в Институт физкультуры и принял первую группу. Вскоре пришел успех – призовые места на российском первенстве по мини-футболу. Тренер гордится успехами своих учеников, но при этом не считает, что главное – это вырастить футболиста мирового уровня. Гораздо важнее вырастить человека здорового, стойкого, целеустремленного, достойного гражданина. Вот что сказал Плюсунов в одном из интервью.
2: Я гордился Советским Союзом, я горжусь Россией, я горжусь историей. Я люблю эту страну, я люблю Родину. И хочу, чтобы они выросли достойными гражданами своей Родины. Это не высокие слова. Это, я считаю, необходимость, это потребность и моя, и их вырасти гражданами своей великой страны.
1: Сейчас Александру Сергеевичу Плюсунову за 70. Его первым воспитанником 30. Когда они приводят к тренеру своих сыновей, Плюсунов искренне радуется. «Я нашел дело своей жизни», — говорит он. «Заниматься с детьми, развивать их способности. Сколько здоровье позволит, столько и буду работать».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
4: Не все знают, что в Магнитогорске расположен один из самых масштабных православных храмов, построенных за последние два десятилетия. Это кафедральный собор Вознесения Христова. Общая площадь комплекса больше 6 гектаров. Высота храма 52 метра. Семикупольная церковь воздвигнута в традиционном русском стиле, но с применением самых современных технологий. Строили ее всем миром. С 1989 до 2004 года, в основном на пожертвования. Изнутри храм покрыт роскошными росписями. Их создал известный уральский художник-монументалист Сергей Соломатин.
3: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Руслан Осташко, телеведущий.
5: Знаете, взаимопомощь и взаимоуважение – это как невидимые правила дорожного движения для нашей души. Без них мы бы все давно столкнулись и застряли в бесконечных пробках и забитой равнодушие. Это не просто строчки из учебника по этике, а та самая штука, которая заставляет нас оставаться людьми в любой непонятной ситуации. Взаимопомощь – это когда у соседа на парковке сел аккумулятор в минус 30, и ты, хотя сам опаздываешь на работу и зуб на зуб не попадает, достаешь провода и идешь прикуривать. Почему? Да потому что завтра на его месте можешь оказаться ты. И в нашем культурном коде прошито «своих в сугробе не бросаем». Это то самое плечо, которое чувствуешь, когда кажется, что все летит в тартарары. У нас это называется взаимовыручка, и она работает круче любой страховки. А взаимоуважение – это вообще фундамент. Это когда ты видишь в человеке личность, независимо от того, во что он одет и какая у него должность. Это про то, чтобы не хамить кассиру, которая работает 12-й час. И не считать, что если у тебя машина дороже, то тебе все обязаны уступить дорогу. Настоящее уважение – это не когда ты держишь лицо перед начальством, а когда ты одинаково вежливо здороваешься и с директором завода, и с тетей Валей, которая этот завод подметает. Самое крутое, что эти две вещи всегда ходят парой. Сложно искренне помочь человеку, которого ты в грош не ставишь. И наоборот. Когда ты кому-то помогаешь, уважение к нему и к самому себе, кстати, тоже, растет автоматически. Сейчас модно говорить слово «команда», но наше родное «взаимовыручка» как-то теплее. Это когда мы понимаем, мы все в одной лодке, и грести надо синхронно, иначе будем просто кружиться на месте. В масштабах страны это вообще вопрос выживания. Мы же огромные, разные, и у каждого свои причуды и традиции. И только на взаимном уважении к этим особенностям и готовности подставить плечо строится то самое согласие, о котором так много говорят. Когда мы уважаем достоинство каждого и не проходим мимо чужой беды, мы создаем пространство, где не страшно жить. Ведь в конечном счете, самая большая роскошь на свете – это когда ты точно знаешь, если что-то случится, тебе помогут. Просто так, по-человечески.
3: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Роскосмос разрабатывает транспортно-энергетический модуль «Зевс», который совершит революцию в освоении космического пространства. Аппарат сможет доставлять большие грузы как на околоземную орбиту, так и к другим планетам Солнечной системы. По расчетам, «Зевс» сможет забрасывать на Луну или Марс до 10 тонн, тогда как предел современных аппаратов в 5 раз меньше. Основа решения – использование ядерных энергоустановок. Сейчас разгон космического аппарата достигается за счет мощного, но кратковременного ускорения. 80% топлива сжигается на старте. Из-за этого современные ракеты могут летать лишь на небольшие расстояния. «Зевс» использует ионные ракетные двигатели. Они и сами меньше и едят меньше топлива. Но есть у них крупный недостаток – их тяга невелика. И вот российские ученые нашли выход – ядерный реактор. Опыт у нашей страны уже есть. Еще СССР запустил в космос 32 аппарата с термоэлектрической ядерной энергоустановкой. В случае удачи «Зевс» сможет летать до спутников Юпитера. Проектные работы планируется завершить к концу года, а первый полет запланирован на 2030.
0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Песню «Масленица» фолк-группа «Сказки» выпустила в начале масленичной недели 2025 года. В ней соединились две календарно-обрядовые песни, которые поются на масленичной неделе. Обратите внимание, в припеве вы слышите громкий высокий возглас «Гу». Это непростой звук. На Руси таким образом выкликали, призывали весну. Календарно-обрядовые песни с гуканием всегда исполнялись исключительно женщинами. И это полностью соответствует составу группы «Сказки». Участницы музыкального коллектива – 5 солисток с большим опытом исполнения народных песен. Четверо из них вместе с композитором Алексеем Ивановым больше 20 лет составляли костяк культовой этно-фолк-группы «Иван Купала». Теперь композитор продолжает работу с ними в новом проекте. «Сказки. Масленица. Язык исполнения русский».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Борис Иофан – знаменитый архитектор, автор «Дома на набережной» и один из создателей высотки МГУ. Родился он в Одессе, учился в Италии. Борис Иофан был членом коммунистической партии и, когда его пригласили в Советский Союз, согласился без раздумий. В молодом государстве вовсю шло ультрасовременное по тем временам жилищное строительство, и молодой архитектор активно в него включился. Он создал новые квартирные дома на Русаковской улице, большие окна, уютные дворы, арки в итальянском стиле, настоящий город-сад. Следующим его проектом стал правительственный санаторий в Барвихе, а в конце 20-х Иофану поручили нечто грандиозное – новый жилой дом для ответственных работников. Сейчас он известен как «Дом на набережной» – одна из визитных карточек Москвы. Задача была непроста – требовалось строить возле Кремля, где места было не так много. Иофан построил самый высокий жилой дом в тогдашней Москве – до невиданных в то время 11 этажей. «Дом на набережной» был одним из первых примеров жилищного комплекса, где имелось все, что нужно для жизни – от кинотеатра до парикмахерской. Затем Борис Иофан спроектировал павильон СССР для Всемирной выставки в Париже и помог Вере Мухиной с проектом «Рабочего и колхозницы». После войны Иофан построил нефтяной институт имени Губкина, спроектировал главное здание МГУ. В истории известен его так и не воплощенный проект «Грандиозный дом советов». Интересный факт. Вместе с архитектором в Советском Союзе жила и его жена Ольга, дочь итальянского князя.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Тобольск, гордо носящий звание первого города Сибири, это жемчужина с богатой историей и уникальной архитектурой. Основанный в 1587 году, он стал отправной точкой для освоения огромных сибирских территорий и долгое время был административным, культурным и религиозным центром. Прогуливаясь по Тобольску, словно переносишься в прошлое. Здесь сохранились величественный Тобольский Кремль, единственный каменный Кремль в Сибири, старинные церкви, дома и улочки, помнящие шаги исторических личностей. В Тобольске родился известный русский химик Дмитрий Менделеев. В городе находится дом-музей ученого, где можно узнать больше о его жизни и научных открытиях. Знаете ли вы, что в Тобольске находится старейший драматический театр Сибири? Он был основан еще в 18 веке и до сих пор радует зрителей своими постановками. Тобольск – это не просто город, а живая история России. Он манит своим величием, красотой и таинственностью, приглашая окунуться в прошлое и почувствовать дух Сибири.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире участник фестиваля «Музыка гордых» Виктория Черенцова.
4: Вы же отсматривали практически все заявки. А, вот это же тяжелый труд. Я вот по себе знаю, как это.
5: Это тяжелый труд, учитывая то, что я вообще не очень-то люблю слушать музыку. Я стараюсь себя оградить от любых шумов, в том числе музыку. Если я что-то и слушаю, допустим, в машине, когда вынуждена, это либо «Радио Гордость», либо какие-то классические произведения, Вивальди, Моцарт, Бах и все остальное. Вот. А было сложно, почему особенно на первом этапе, потому что работы разные, и работы не всегда записаны профессионально. Ведь да. Не у всех есть возможность записать на студии, да, сделать хорошее видео. Поэтому многие работы были записаны где-то в комнате, прямо на телефон человеком. Но это на самом деле нисколько не сделало хуже хорошие произведения. Вообще хорошие произведения испортить достаточно сложно. Поэтому оценивать было сложно именно из-за количества музыки. Но я очень порадовалась, что у нас в России столько талантливых авторов-композиторов. В каких-то произведениях, знаете, чувствуется, что человек может больше. что там есть большая перспектива. И здесь на перспективу можно и балл побольше поставить.
4: Конечно. В целом уровень довольны?
5: В целом, да. Я и говорю, я поразилась большому количеству хороших, качественных авторов, композиторов на территории нашей Родины. Это было для меня удивительно. Я рада, что есть радио «Гордость», на которой теперь, наконец-то, эти авторы зазвучат, их услышат. И спасибо большое за такой конкурс.
4: Ну а сейчас мы будем слушать Викторию Черенцову. Несколько слов о песне.
5: Песня для тех, кто любит откладывать все самое лучшее на завтра.
4: Виктория Черенцова у нас в прямом эфире на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: печи.
1: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт Радио Гордость РФ. Слушаем всей страной.
2: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Ты не один» в исполнении автора-исполнителя Дмитрия Потехина из города Кулебаки Нижегородской области. Своим творчеством Дмитрий пытается вкладывать в души слушателей любовь и преданность к нашей родине. Он пишет песни, которые призваны не развлекать, а заставлять размышлять. Песня «Ты не один» о том, что как бы тяжело ни было, в каких бы нечеловеческих условиях ни находился сегодня человек, он должен всегда знать и помнить, что он не один. За спиной семья, родня, страна. Слушаем песню на радио «Гордость».

0: Своими словами. Поэты Донбасса. Наталья Вожжаева. Полустанок.
1: Вот полустанок, маленький и древний. Нехитрый дворик, лужа-озерцо, где за руки держась стоят деревья, а на перроне несколько юнцов. Задвинув на бок желтую корону, боярышник спускается к воде, а у вагонов голуби, вороны, они чуть-чуть похожи на людей. Неспешно убывают электрички, не очень-то хотелось прибывать. Хрипато лает шавка, истеричка, нематерные хекая слова. Плывет по луже пара серых уток, на серо-голубом одна звезда. Выходишь тут наперекур минутный, а хочется остаться навсегда. Стоят юнцы в помятом камуфляже, над полустанком золотистый нимб. Закуривая молча, что тут скажешь, подумаешь, спаси и сохрани.
2: Автор прозвучавшего стихотворения Наталья Вожжаева по образованию филолог, преподаватель русского языка и литературы. Окончила филологический факультет Ростовского государственного университета. По призванию поэт. Стихи пишет с 2018 года. За это время выпустила 3 стихотворных сборника, получила множество литературных наград, удостоилась престижной национальной премии «Поэт года». С началом специальной военной операции патриотическое направление стало в творчестве Натальи Вожжаевой основным.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
6: В Дагестане археологи обнаружили древнейшие орудия труда, возраст которых превышает 1 миллион 900 тысяч лет. Найдены чопперы, пики, скребки и ножи, изготовленные представителями вида Homo ergaster, или человек работающий, одного из первых предков современного человека. Исследования подтвердили, что орудия были сделаны непосредственно на месте находки. Это делает данный археологический объект одной из самых северных стоянок древнего человека. По мнению ученых, это подтверждает раннее заселение предгорий Кавказа выходцами из Африки. Коллекция артефактов насчитывает более 1000 предметов, а сами раскопки продолжаются.
4: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
6: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозница Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке – главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ерофей Павлович Хабаров – великий русский первопроходец. Родом из-под Великого Устюга, он прирастил к России огромные территории за Уралом. Наверное, каждый дальневосточник считает его своим земляком. В 22 года Ерофей уже

0: расстояние между именем, отчеством и фамилией нашего первопроходца. 1346 километров. Именно такое расстояние разделяет город Хабаровск и станцию Ерофей Павлович в Амурской области.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Слово «фиксить» в русский язык принесли программисты. Именно они чаще остальных говорят «фиксить» или «пофиксить». Обозначает оно «исправить», «улучшить». Например, «я пофиксил баги в коде» означает «я исправил ошибки в программном коде». А к нашим любимым программистам это слово пришло из английского, где в свою очередь зародилось аж в 14 столетии. Лингвисты спорят, откуда английский глагол «fix» взялся изначально, из старофранцузского или средневековой латыни. Поначалу глагол значил пристально смотреть куда-либо или же сделать что-то неподвижным, придать чему-либо форму. В этом значении он уже приходил в русский язык и раньше. Мы же помним слово «фиксировать», то есть «закрепить», «установить». А сейчас тот же английский «fix» пришел в русский повторно, уже в другом значении – «исправить», «улучшить». Чаще все же в отношении ошибок в программном коде. Но пришел и пришел, а мы упрямо продолжим говорить по-русски, правда?
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: На главной странице мордовского фольклорного ансамбля «Торома» в одной из социальных сетей написано: «Мы хотим сломать стереотипное представление о фольклоре, показать, насколько фолк многогранен и пластичен. Фольклор развивается, его новое звучание находит отклик в сердцах разных поколений. А это значит, что история Мордвы не забыта. «Торома» возрождает песенные традиции мордовских народов Эрзи, Мокши, Шокши и Каратаев. Дискография фольклорной песни у «Торомы» одна из самых обширных в Мордовии. А шуточная песенка «Йор, веселая голова» – одна из самых популярных в репертуаре группы. В ней поется о том, как девушки выбирают себе парней и обсуждают, какая слава идет в деревне о каждом. «Торома» – «Йор, веселая голова». Язык исполнения – Макшин.

все эстен за пинов, ярце эстен за пинов, ярце эстен за катов, ну эстен за, я горясь, его вани виякай, виякай. А все киски баськов ты, бука кемон рамов ты, бука кемон рамов ты, я стершаем калов ты, его нурясь.

0: Высокие нравственные идеалы. Александр Носков, музыкант и вокалист группы «Зверобой».
1: Без этой ценности нам никак нельзя. Без высоких нравственных идеалов человек портится. И тому пример эпоха, назовем ее так, безвремения, которая наступила после распада Советского Союза и которая привела к беспрецедентному падению нравственности в нашем обществе. Но всегда после падений наступают взлеты, и сейчас, слава Богу, мы потихоньку воскресаем, вспоминаем, что в русской традиции всегда были высокие идеалы нравственности. Это святые отцы, старцы, подвижники. В общем, примеры святости и образцы человека и человеческого поведения. Они и сейчас есть. Наше непростое время рождает настоящих героев. Я говорю в первую очередь о наших защитниках, о наших доблестных воинах, о наших прекрасных волонтерах, о всех тех, кто мужественно жертвует собой во имя всеобщего блага, о всех тех, кто, не жалея своих сил, приближает светлое будущее для нашей прекрасной Родины.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Советский «Буран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственное космическое судно, управляющееся лишь бортовым компьютером во время взлета и посадки. Он превосходил американские аналоги. Лучшая защита от высоких температур и радиации, вдвое большая грузоподъемность, более мощные двигатели. «Буран» и ракета-носитель «Энергия» — дети несостоявшихся звездных войн. В начале 70-х советское руководство опасалось, что США начнут войну в космосе. Комплекс, созданный для запуска «Бурана», включал корабль, ракету-носитель и два самолета для их переброски. Одного из-за впечатляющих габаритов оказалось недостаточно. Для посадки корабля оборудовали сразу три аэродрома. Над «Бураном» работало более 1000 организаций, 3,5 миллиона человек. В 1988-м корабль совершил 2 оборота вокруг Земли и благополучно приземлился. И все это без единого человека на борту. Всего построили 3 корабля такого типа. «Буран» погиб из-за обрушения конструкции на Байконуре. «Буря» цела и сейчас находится на космодроме, а третий, это точный макет, раньше был в парке Горького в Москве, а сейчас стоит на ВДНХ. История одной песни.
2: Песню «Крейсер «Аврора»» композитор Владимир Шаинский и поэт Михаил Матусовский написали в 1973 году, когда режиссер-мультипликатор Роман Качанов решил снять мультфильм об истории крейсера. По сюжету дети во дворе обсуждают, как назвать игрушечный корабль. Когда один из них предлагает название «Аврора», другие удивляются. Они ничего не знают о истории крейсера, да и песни про него нет. В детском разговоре Качанов выразил собственное удивление. Многие взрослые тоже не знают, что крейсер участвовал в русско-японской и Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной был задействован в обороне города, а песни не удостоился. Качанов решил это упущение исправить. Герои мультфильма идут в музей «Авроры» и узнают историю крейсера. С экрана звучит песня в исполнении Марии Виноградовой. Позже песню исполнил большой детский хор гостелерадио. А потом пришло понимание, что композиция «Крейсера «Аврора»» близка не только детям, но и взрослым, и великолепно звучит в исполнении суровых мужских голосов. Послушаем песню в исполнении Эдуарда Хиля. Напомним, песня «Крейсер «Аврора»» одно время считалась неофициальным гимном Ленинграда. Сейчас город носит историческое название «Санкт-Петербург». Радио «Гордость» звучит в этом великом городе на частоте 93,3 FM.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Николай Гоголь, цитата. «Любезный молодой человек с личиком, которое можно упрятать в дамский ридикюль». Исчерпывающий портрет, не правда ли? Ведь ридикюль – это крошечная дамская сумочка в виде мешочка на шнурке. Слово «ридикюль» пришло в русский язык из французского в конце 18 века, когда Франция была законодательницей мод. Изначально его название – ретикюль, от латинского «ретикулем» – «сеточка». А ридикюлями гадкие мужчины их прозвали в насмешку. С французского «ридикюль» переводится как «смехотворный». Мода на ридикюли распространилась вместе с ампирными платьями, нарочито простыми, с высокой талией и струящейся юбкой. По образцу античных хитонов и туник. Многослойные тяжелые юбки на каркасах ушли в небытие. А вместе с ними объемистые мешочки для рукоделия в виде накладных карманов, которые крепились к поясу и легко скрывались в пышных складках. Вскоре слово «ридикюль» настолько распространилось, что им стали называть любую дамскую сумку. И тут уж литераторы порезвились от души. У Тургенева читаем. «Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого ридикюля в виде мешка». У Некрасова героиня привозит целый ридикюль булок. А вот и ехидный Булгаков. Актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный ридикюль. Можем продолжить, но не будем.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Великий российский ученый Герман Гесс – основатель термохимии. Именно он – автор закона Гесса, который доказал, что тепловой эффект реакции зависит только от вида и состояния исходных веществ. Хотя Гесс родился в Женеве, он всю сознательную жизнь прожил в России, куда его привезли еще в 3 года. Судьба знатно помотала его. Учился он в Дербте, ныне Тарту, а работал врачом в Иркутске, куда молодого специалиста отправили набираться опыта. В Сибири Герман боролся с эпидемией глазной болезни, ездил в экспедиции на Байкал, изучал местные минеральные воды. Вскоре его вернули в Петербург, где молодой ученый работал в Горном институте и учил химии будущего императора Александра II. Химик много исследовал выплавку чугуна в доменных печах, работал над процессами в металлургии. Его научные достижения помогли наладить эффективные способы производства аммиака. Результаты этих его исследований не утратили значение и по сей день. Гесс создал учебник «Основания чистой химии», по которому 30 лет учились все российские ученые, в том числе и Дмитрий Иванович Менделеев. А еще именно Гесс изобрел спиртометр, с помощью которого поколение россиян проверяли крепость алкоголя. В те поры выражение «крепость по Гессу» было таким же популярным, как у нас градус по Цельсию.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Екатерина Годвер. Умолкли псы сторожевые.
4: Умолкли псы сторожевые за крайней хатою. Я не жила в 40-е, живу в 20-е. И мне стоять за свой авось, за честь мещанскую, за все, что в прошлом не сбылось, пройти гражданскую. Запомнить лица мне живые, поля не сжатые, и новоязок лёкот лживый за крайней хатою. Когда вобьют последний гвоздь в ухмылку панскую, угаснет боль, остынет злость, осядет станцами про тихий Дон, Днепровский плёс, салют на улицах. Все то, что прежде не сбылось, однажды сбудется.
5: Екатерина Годвер написала эти строки в мае 2023 года. Поэт называет свое стихотворение программным. «Каждая эпоха неповторима и своеобразна», — говорит Екатерина. Прадедам выпала на долю гражданская война 1918-22 годов прошлого века. Дедам — 40-е и 40-е. Нам — новые 20-е и крупнейший военный конфликт в Европе со времен Второй мировой. И как деды и прадеды мы должны выстоять, должны сохранить и память, и достоинство. Ради будущего.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Тысяча поводов для гордости.
2: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы. Они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни.
3: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато. Но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
4: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
3: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Инженер и механик Яков Манин – пионер советского тракторостроения. Создатель одного из первых наших дизельных двигателей и первого колесного трактора в нашей стране. Родился будущий изобретатель в Балакове. Крестьянский парень рано отправился на заработки и уже в 14 трудился подмастерьем лудильщика. Случай свел его с Федором Блиновым, изобретателем-самородком. На заводе Блинова наш герой изобрел двухлемешный плуг, за который получил серебряную медаль на выставке и 300 рублей награды, по тем временам приличные деньги. С их помощью он открыл свою мастерскую, где вскоре создал полностью оригинальный двигатель, работавший на нефти. Его назвали «Русский дизель», и под этой маркой выпускали с начала 20 века. Изобретение Манина получило международное признание. Его выставляли в Париже и Милане, а на выставке в Лондоне «Русский дизель» получил гран-при. А инженер трудился над новым трактором – небольшим, дешевым и, главное, простым. Таким, которым самостоятельно мог бы управлять простой русский крестьянин. Перед Первой мировой Манин создал свой «Карлик», тут же заслуживший признание за простоту конструкции. И тут началась революция. В 18-м Манина повезли в Петроград к Ленину. Новый глава государства дал изобретателю 100 тысяч золотых рублей и велел налаживать производство советских тракторов. А в 30-е он перебрался в Челябинск, где до конца жизни трудился на тракторном заводе. Там он изобрел прибор, который фотографировал рабочий день тракториста, прообраз видеонаблюдения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Анапа – один из самых известных курортов юга России. Официальный статус курорта город получил более 125 лет назад, став одним из первых в стране. С самого начала Анапа развивалась как лечебная здравница. Сюда ехали за мягким климатом, теплым морем, минеральными водами и целебными грязями. Но путь к этому был непростым. За свою историю город сменил несколько названий, пока не закрепилась современная Анапа, что в переводе означает «край круглого стола». Когда-то она была турецкой крепостью, которую России удалось отвоевать лишь после 6 штурмов. Сегодня Анапа – это уже не бастион, а солнечный символ отдыха. Здесь древние руины соседствуют с современными санаториями, а шумные пляжи каждый сезон напоминают – Анапа всегда была и остается городом, созданным для отдыха.
2: Радио «Гордость» при поддержке президента.

наполняет жизнь смыслом. Есть очень важное различие. Можно отбывать работу, а можно в ней жить. Созидательный труд – это именно второе. Неважно, интеллектуально он или физически, это просто.

0: ответственность стала еще больше, потому что ко мне прибавилось новое, очень острое ощущение. Родители доверяют мне самое ценное, что у них есть – своих детей. Это доверие – огромная честь и огромное испытание. И здесь уже недостаточно просто делать свою работу. Нужно работать так, чтобы это доверие оправдать каждый день. И вот какой вывод я сделал себе за эти годы. Секрет созидательного труда прост и сложен одновременно. Нужно любить свою работу. Любить, будь ты учителем или врачом, строителем или художником, водителем или инженером. И любить ее деятельно, делать больше, чем от тебя требуется. Не для галочки, не для отчетности, а потому что внутри есть этот позыв сделать качественно, сделать красиво, сделать с душой. И тогда труд перестает быть трудом, он становится призванием. А человек, нашедший свое призвание, это счастливый человек, потому что он не разделяет свою жизнь на работу и отдых, на обязанности и желания, он просто живет в своем деле. И это, наверное, высшее, что может дать человеку созидательный труд.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Знаменитая Бауманка – один из старейших вузов России, основанный в 1830 году как ремесленное училище. Спустя 100 лет ему присвоили статус Государственного технического университета и имя революционера Баумана, убитого неподалеку от главного здания. За годы МГТУ стал одним из ведущих технических вузов мира. За свою историю университет подготовил тысячи ученых и инженеров, среди которых основоположник аэродинамики Николай Жуков и создатель авиационной школы Андрей Туполев. В стенах Бауманки разрабатывались уникальные методики преподавания, получившие признание в США и Европе. В 1873 году университет получил золотую медаль на Всемирной выставке в Вене. В 20 веке институт стал центром научной работы в области авиации, энергетики и оборонных технологий. Здесь учились Сергей Королев и Владимир Челомей. В истории новой России МГТУ продолжает представлять нашу страну на международном уровне. На его базе выступали нобелевский лауреат Хироси Амано и профессор Оксфорда Роджер Пенроуз.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: «Гений места» на радио «Гордость».
1: Томск – один из старейших городов Сибири. В состав России эти земли вошли в начале 17-го столетия, когда местные жители попросились в подданство к Борису Годунову. В 19 веке центром Томска была Соборная площадь. Раньше на ней располагался собор, но революцию он не пережил. Сейчас можно погулять по живописному скверу с фонтаном. Славится город старинными деревянными домами, сохранившимися с давних времен. В самом красивом из них находится музей деревянного зодчества. Томск всегда был многоконфессиональным. Белокаменную соборную мечеть построили на средства мусульманской общины еще в 913 году. А старейший христианский храм Томска – кафедральный Богоявленский собор 18-го столетия, построенный в стиле классицизма. Сибирский город гордится своими уроженцами. Один из них – космонавт Николай Рукавишников, первый гражданский командир космического корабля и первый в истории космический инженер-испытатель. Во время одного из его полетов отказал двигатель. Спастись экипажу удалось только благодаря Рукавишникову в условиях перегрузки, посадившему корабль вручную.
0: Гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Эр-Арта – крупнейший частный музей современного искусства в России. Открыт в Санкт-Петербурге в 2010 году. Он занимает просторное здание бывшей промышленной зоны и предлагает более 2800 произведений живописи, скульптуры, графики и видеоигр от российских и зарубежных художников. Интересный факт. Музей регулярно обновляет экспозиции, устраивая тематические выставки, перформансы и мультимедийные проекты, что делает его центром живой современности. Название «Эр-Арта» происходит от сочетания слов «эра» и «арт», подчеркивая стремление к новому взгляду на искусство. Кроме выставок, здесь работает образовательный центр, кафе и арт-пространство для творческих встреч. Эр-Арта – яркий пример того, как современное искусство объединяет традиции и инновации, становясь важной частью культурной жизни Петербурга.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире директор Архангельского театра драмы имени Ломоносова Сергей Самодов.
3: Я знаю, что по итогам года лучшим туристическим событием, вот цитирую, в области культуры и искусства для городов до миллиона человек был признан иммерсивный спектакль «Поморский ковчег», который поставил ваш театр. Вот об этом поподробнее. Иммерсивный, где, что и почему это действительно вот стало лучшим туристическим событием?
4: Ну, да, одним из лучших туристических событий в городе до миллиона человек. И вот совсем недавно мы еще получили такую региональную премию общества знания как лучший просветительский проект в Архангельской области. То есть получается, что это и туристический, и просветительский проект одновременно. Дело в том, что у нас в Архангельске, это уже получается, приглашая всех, кто смотрит, слушает или в Архангельске, есть, наверное, уникальный объект. Это колесный пароход Николай Васильевич Гоголь.
3: Да.
4: Это пароходу в этом году исполняется 115 лет. Это единственный колесный пароход на ходу, который, собственно, полноценную летнюю навигацию ходит. Есть экскурсионные туры. И, собственно, несколько лет назад у меня появилась идея, ну, почему вот не использовать и не сделать спектакль на корабле. Тем более, что какие-то вот эти иммерсивные спектакли я уже посещал, например, в том же самом, в Казани, Анна Каренина в особняке, ну и в особняке Юсуповых, соответственно, в Санкт-Петербурге тоже, да, и то есть идея была тоже, да, как бы сделать спектакль. Какой спектакль сделать? То есть о чем это мог быть спектакль на пароходе? Понимая, что пароход — это движение по воде, и понимая, что пришла идея ковчега как того места, где мы сохраняем все, что мы хотим оставить для потомков. И вот захотелось, что мы хотим из современных смыслов, из истории, из культуры русского севера оставить для потомков, соединить вот в едином драматургическом полотне, которое будет разыграно в каютах и везде, собственно, для зрителя. Поэтому появился Поморский ковчег, за который взялась за постановку команда театральная «Эскизы в пространстве». И ребята сделали очень замечательный спектакль, который идет там 2,5-3 часа. То есть мы на корабле идем. Разбираемся на 4 группы, разбираются там 100 человек, по 25 человек, и они ходят разными маршрутами, не пересекаясь, но, по сути дела, проходят все локации. Там есть и аудиоспектакль, есть локация, где люди читают воспоминания и письма полярников, есть локация, где, наоборот, уже драматическое искусство воздействует, что поморская жонка им рассказывает о своей судьбе, есть музыкальный салон, потому что, ну, вот вмерзло, допустим, у полярников судно в лед, вот как они коротают? Так они стихи друг другу рассказывают, они песни друг другу поют, и, собственно, еще и зачитывают меню, которое у них очень интересное было. Вот, и есть там локации, условно говоря, где ты можешь просто немножко медитировать под звуки и там тактильно как-то знакомиться там с деревом, например. И в итоге мы заканчиваем воззванием всем добрым людям от Бориса Шергина. И мне кажется, что, ну, то есть как бы никто равнодушным не уходил. И местные люди, я понимаю, что они заново хотят переосмыслить свой родной край, и Архангельск в том числе. И для них, у них есть запрос. И гости, туристы, они тоже очень сильно как бы так вот вовлеклись. Спектакль мы сделали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. И, ну, и самое интересное, что же такой пример, что вот фонд нам дал грант, и этот грант, можно сказать, что он послужил таким импульсом, а дальше уже проект живет самостоятельно. Он полностью на плаву, и в буквальном, и в прямом смысле. И вот мы уже вместе с компанией «Помор-тур», с которой мы работаем по реализации билетов, уже планируем уже навигацию этого лета, и в ближайшее время будем запускать продажу билетов. То есть второй сезон, то есть проект, который случился при поддержке ПФКИ, он продолжает жить и будет радовать людей уже самостоятельно, как самостоятельная экономическая, в том числе, единица.
3: Самое время послушать песню от нашего гостя.
4: Ну, я когда-то тоже работал на радиостанции. Моя первая радиостанция была радио Северодвинска, проводное радиовещание, еще то, которое вот было, да. Радиоточка.
3: Радиоточка.
4: Да, у нас было 5,5 часов вещания в неделю, которые мы должны были заполнять. И понятно, что тоже мы формировали музыкальную базу, потому что одной из самых слушательных, наверное, передач это было по заявкам.
3: Конечно.
4: Вот. И мне на тот момент я познакомился с группой «Вабанк», Александром Эвскляром, и потом еще и прочитал его биографию. То есть, на мой взгляд, и тексты, опять-таки, мы говорим об умных текстах. Мы говорим, что человек в свое время вообще-то работал дипломатом на Дальнем Востоке. Да. И то есть тоже пришел в музыку не просто как вот современные сейчас некоторые люди приходят, просто в несовершеннолетнем возрасте вдруг попадает в шоу-бизнес, а человек, которому есть что сказать миру. И мне кажется, это очень важно, чтобы и сейчас, и лишний раз этим воспользоваться, тем более, что песня о любви, а если мы говорим про части Вселенной, про созидание, про развитие, то как без любви?
3: Песня называется «Босиком по луне». Александр Эвскляр тоже действительно один из наших друзей, чьи песни. И, кстати, недавно у него вышла песня об Архангельске, прекрасная. И с удовольствием сейчас послушаем композицию «Босиком по луне». Ну, а затем поговорим об очень масштабном проекте, который тоже делает Сергей Самодов со своей командой. Называется он «Ломоносов фест». Об этом буквально через несколько минут. Будьте с нами.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Любовь Берзина. Вернись, солдат.
2: Солдат уходит на войну, чтобы заслонить с собой страну. Я помашу рукой ему, он встанет в строй. Он смертный принимает бой, готов пожертвовать собой. Скажу ему: вернись живой, вернись живой. Я буду жить, я буду ждать и крест на службе целовать. Я помолюсь за нашу рать, идущих в бой. За высь, за небо, за страну, всей жизни тлен и глубину. Я буду верить, что верну тебя домой. Я щит, я родина, я мать, и ты не должен умирать. Ты в силах землю отстоять сквозь боль, сквозь крик. Всплывет Россия, словно кит, разрушив все, что в ней болит, как новый свет, как новый скит, как материк. Меж океанов и морей алмаза крепкого целей, сил зла играющих сильней, что тянут в ад. Ты воин русский, путь твой свят, ты отстоишь свой дом и сад. Будь тверд, как камень, как булат, вернись, солдат.
1: Поэт Любовь Берзина часто выступает перед участниками специальной военной операции в госпиталях и воинских частях. Прозвучавшее стихотворение «Вернись, солдат» пользуется у наших бойцов неизменным успехом.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
5: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских протезов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
4: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
5: История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга» впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Кости. Сцена, где героиня Наталья Селезнёвой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Представляет. Какие люди?
1: Владимир Виноградов – выдающийся советский терапевт-кардиолог. Именно ему мы обязаны созданием системы кардиореанимации. Родился будущий врач в семье железнодорожного служащего, происходивший из купеческого сословия. Вырос в Ельце. В русско-японскую героически работал фельдшером. Был удостоен Георгиевского креста. К революции Виноградов отнесся крайне скептически, однако не эмигрировал и сделал блестящую карьеру. Заведовал терапевтическим отделением Кремлевской больницы, был врачом Сталина. К сожалению, времена были сложные, и профессор проходил как один из обвиняемых в печально известном деле врачей. В 54-м Виноградова полностью реабилитировали, и он благополучно вернулся к работе. Доктор внедрил гастроскопию и бронхоскопию в систему советской медицины и создал в конце 50-х основы современной помощи при инфаркте миокарда. До того, как он взялся за дело, пациентов забирали в больницу только после 10 дней развития заболевания. Доктор Виноградов настоял на том, чтобы больных с инфарктом госпитализировали немедленно, и этим снизил смертность в 10 раз. Кроме того, врач первым начал использовать антибиотики при лечении инфекционной пневмонии и эндокардита. Подобно многим своим современникам, Владимир Виноградов был врачом широкого профиля. Он исследовал туберкулез, достиг успехов в ранней диагностике рака. Кстати, в век всеобщего курения Виноградов везде боролся с этой вредной привычкой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Инфлюенсер – это слово все чаще звучит в разговорах о рекламе, в социальных сетях и медиа. В английском языке так называют человека, способного влиять на мнение и поведение аудитории. Инфлюенсер – это буквально тот, кто оказывает влияние. В русский язык инфлюенсер пришел без изменений. И значение идентичное, и произношение аналогичное. Только зачем? В русском и без того есть полный аналог – ЛОМ. Не пугайтесь, это аббревиатура. Обычно ее используют организаторы мероприятий, в которых участвует ЛОМ, то есть лидер общественного мнения. В развернутом виде это понятие хорошо знакомо всем, в отличие от инфлюенсера, пришедшего вместе с культурой соцсетей. Лидеры мнений существовали всегда, только раньше в этой роли выступали, как правило, писатели, журналисты, ученые, известные общественные деятели. Сегодня эту роль все чаще выполняют авторы популярных интернет-площадок.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Свердловской области запустили серийное производство оборудования для индивидуального птицеводства. Компания в Среднеуральске открыла новый цех для серийного производства элементов клеточного оборудования. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом. Производители разработали и запатентовали собственное оборудование для содержания птицы. При этом уровень локализации достиг 80%. Сырье поставляют отечественные производители. Предприятие планирует довести локализацию до 100% в течение ближайших 2 лет, используя уже имеющиеся производственные мощности. Это позволит не только снять зависимость от импортных деталей и комплектующих, но и предложить российским птицефабрикам оборудование, не уступающее зарубежному. Среднеуральское предприятие способно выпускать и монтировать более 30 комплектов оборудования в год. История одной песни на радио «Гордость». Песня «Выйду ночью в поле с конем» многими считается народной. Казалось, ее пели на Руси всегда. Но на самом деле впервые она была исполнена группой «Любэ» в 1994 году на музыкальном фестивале «Звездный прибой» в Севастополе. А написали песню наши современники – композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов. Интересно, что песня первоначально создавалась для группы «Иванушки Интернешнл», но затем ее переписали для хорового исполнения. Игорь Матвиенко считает «Коня» одним из главных произведений в своей жизни. Сила песни в глубокой русской лиричности. Ее называют неофициальным гимном страны, ведь она отзывается в каждом сердце, любящем Россию. Сегодня мы послушаем версию, записанную для проекта «Музыка вместе» музыкантами и певцами из разных уголков нашей необъятной многонациональной страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кейс. Это слово любят в деловой среде. Можно услышать интересный кейс, разобрать кейс, показать кейс клиенту. Обычно так называют конкретный пример из практики, реальную историю. Возникла проблема, стояла задача, и проблема была решена, задача реализована. Например, торговая сеть успешно провела рекламную кампанию и увеличила продажи. Кейс – это прежде всего история успеха. В бизнес-школах активно применяют кейс-метод, позволяющий слушателям лучше осваивать не только теорию, но и ее практическое применение. Примечательно, что старшее поколение лучше помнит другие кейсы. Кейс в английском значит еще и плоский чемоданчик для документов. Полвека назад, тогда еще в Советском Союзе, кейс или дипломат был очень модным аксессуаром. Его носили и в пир, и в мир, и чиновники, и военные, и студенты. Если повезет, приобрести.
0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Сергей Нехаенко, музыкант.
2: На самом деле я могу себя назвать поистине счастливым человеком. Мне повезло воспитываться в полноценной семье, где есть мама, папа, бабушки, дедушки. С самого детства, сколько я себя помню, я всегда пытался перенять характер своих родителей. Я всегда был осведомлен и политически, и духовно, и исторически, и нравственно. Родители проводили со мной работу во всех этих направлениях. Я считаю, что семья – это, в принципе, один из главных институтов, на которых строится наша государственность, наша с вами гражданственность, ответственность. Потому что с самого детства в семье от родителей закладывается детям фундамент в их становлении как человека, когда прививаются духовно-нравственные ценности, милосердие, сострадание, любовь к родине, уважение к старшим. На самом деле сейчас с появлением такого слова, как карьера и создание семьи, откладывается на второй план. Лично мое мнение, что семья никогда не даст утонуть, ну, наверное, разве что только в счастье. Ни дети, ни законные отношения между людьми, которые любят друг друга, не могут стать преградой для того, чтобы человек стал в будущем лучше, успешнее, богаче. Если бы мне предложили быть счастливым семьянином или успешным, богатым карьеристом, я бы выбрал семью. Семья должна строиться на доверии друг другу, на взаимной любви, на уважении, на честности и порядочности. Это основные составляющие поистине крепкой семьи. Говорите о любви, находите время для общения друг с другом, учитесь договариваться, делите свою ответственность друг с другом, слушайте друг друга.
0: Истории о главном.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: На Калининградском янтарном комбинате найдена уникальная ископаемая смола возрастом 30-50 миллионов лет. Образец сохранил точную форму туннеля, сделанного личинкой жука-древоточца. По словам гемолога Анны Дугиной, это крайне редкое явление, подобное она встречает впервые за свою 20-летнюю практику. Находка пополнила экспозицию музея комбината, единственного в мире предприятия по промышленной добыче янтаря, контролируемого корпорацией Ростех. Ежегодно здесь добывается около 90% всего мирового янтаря.
1: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: В Нижегородской области открыли цех по производству элитных сыров с голубой плесенью мощностью 600 тонн в год. Предприятие построили при государственной поддержке в деревне Курцево Городецкого муниципального округа. Планируется изготавливать около 2 тонн продукции в сутки. Для этого требуется перерабатывать 15 тонн молока. На новом производстве создано около 40 новых рабочих мест. Производство сыра – очень сложный процесс. С голубой плесенью особенно, она очень капризная. Процесс занимает от 60 до 90 дней. Планируется производить порядка 10 видов сыров. Это стилтон, шропшир, горгонзола, блючиз и другие. А мы напомним частоту вещания «Радио Гордость» в Нижнем Новгороде 97,6 FM. История одной песни.
3: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны.